0: Рекорд. Реклама.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд-Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

0: Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 31 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 21, ночью плюс 10. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
3: Ну, наконец-то! Едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
2: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
3: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
2: И цены супер, они их для нас уже год держат.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Радио. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Five, four, three, two, one.

0: Спонсор программы ООО «Спартамаркет».
1: В эту субботу в Красноярске не пропусти соревнования по автозвуку и тюнингу. Кубок Сибири. «Эмма-Россия». Качественный звук в машине и снаружи. Сложный тюнинг и все то, что в обычной машине не встретить. ТЦ «Кубатура». Бывший ТРЦ «Юнь». Парковка со стороны Октябрьского моста. 5 сентября. Автомобили SQ, мультимедиа, ESPL, ESQL, а также «Эмма-тюнинг» на одной площадке. Организатор – федеральная сеть «Спартамаркет». 6+.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
1: В эту субботу в Красноярске не пропусти соревнования по автозвуку и тюнингу. Кубок Сибири. «Эмма-Россия». Качественный звук в машине и снаружи. Сложный тюнинг и все то, что в обычной машине не встретить. ТЦ «Кубатура». Бывший ТРЦ «Юнь». Парковка со стороны Октябрьского моста. 5 сентября. Автомобили SQ, мультимедиа, ESPL, ESQL, а также «Эмма-тюнинг» на одной площадке. Организатор – федеральная сеть «Спартамаркет». 6+.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.

0: включай третью космическую.
1: Я погода за окном, плюс 14 этим утром в понедельник в Красноярске, плюс 20 потеплеет максимум, так нам сказала Яндекс.Погода. Да, облачно с прояснениями сегодня обещает весь день быть. Ветер дует сегодня юго-западного направления, слабый 4,5 метра в секунду.
0: Спонсор программы ООО «Спартамаркет». В эту субботу в Красноярске не пропусти соревнования по автозвуку и тюнингу. Кубок Сибири. «Эмма Россия». Качественный звук в машине и снаружи. Сложный тюнинг и все то, что в обычной машине не встретить. ТЦ «Кубатура». Бывший ТРЦ «Юнь». Парковка со стороны Октябрьского моста. 5 сентября. Автомобили SQ. Мультимедиа. ESPL. ESQL. А также «Эмма Тюнинг» на одной площадке. Организатор. Федеральная сеть «Спартамаркет».

0: танцевальная. Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро на рекорде.
2: 9 утра, 9.03, если быть точно на часах. Утро, понедельник продолжается. И я вас хочу поздравить, ребята. Ну, с одной стороны, конечно, это поздравление. С другой стороны, факт, констатация этого факта грустная. Последний летний день 2026 года. Поэтому давайте как-то максимально соберемся с чувствами, силами, с толком, с расстановкой и впитаем в себя эти летние лучики. А что же вообще, помимо лета, еще происходит сегодня? Сегодня есть праздники. Во-первых, смотрите, день блога. О, если вы вдруг решили стать блогером или блогеркой, как нынче модно говорить, то, пожалуйста, сегодня вам тот самый день. День акушерской беременности, поэтому все, кто на сносях, вас тоже поздравляем. День посвящения в студенты также сегодня, ну, как раз под стать перед 1 сентября. День ветеринарного работника, очень важные сотрудники, вам тоже спасибо и с праздником. День любви к животным сегодня, тут неважно, кто у вас, кошечка, собачка, черепашка или попугайчик, ну, как-нибудь сегодня задобрите. И, кстати, день лошади. Вот, пожалуйста. Но там такая ситуация, знаете, ну, не удивлюсь, если скоро все будем на лошадях сами ездить. Ладно, понадеемся, что такого не случится. Погнали. Впереди у нас классное музыкальное утро. Оффенбах, Класс, Медуза, Алло, Крем Сода, Антор, Калвин Харрис и Бауза. С ним начнем прямо сейчас. Магнетик на рекорде стартует. Полетели.
3: Спонсор программы ООО «Спартамаркет».
4: В эту субботу в Красноярске не пропусти соревнования по автозвуку и тюнингу. Кубок Сибири. Эмма Россия. Качественный звук в машине и снаружи. Сложный тюнинг и все то, что в обычной машине не встретить. ТЦ «Кубатура», бывший ТРЦ «Юнь», парковка со стороны Октябрьского моста. 5 сентября. Автомобили SQ, мультимедиа, ESPL, ESQL, а также «Эмма Тюнинг» на одной площадке. Организатор – федеральная сеть «Спартамаркет». 6+.
1: Доброе утро.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
2: Ну, наконец-то! Едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
1: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
2: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
1: И цены супер, они их для нас уже год держат.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
8: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
9: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
10: Шоу, где характер решает все.
11: Вставай!
10: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
11: Да!
10: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. Красноярск. 103 FM.

0: утро.
1: 9 утра и 34 минуты, утро понедельника продолжается. Ребята, есть классная идея. Есть идея взять и прокачать звук в твоей тачке, чтобы рекорд звучал еще более звонко, громко и четко. Впереди у нас игрушка «Врум-врум». На кону, кстати, подарки от наших друзей, от команды «Спарта Маркет». Звук в твою тачку, пару динамиков классных разыграем. 205-100-3, номер телефона рекорда. Звони прямо сейчас.

0: рекорде.
1: Ну, давайте погазуем немножечко. Это врум-врум на рекорде. У нас, кстати, Вадим на линии. Вадим, доброе утро тебе, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. С понедельником тебя. Ты, кстати, понимаешь, что сегодня последний летний понедельник?
2: Да, да.
1: Как лето провел? Как вот расскажи, успел ли отдохнуть, успел ли загореть? Вообще, хватило ли тебе этого лета? Или еще бы, пожалуйста?
2: Ну, все как всегда, у взрослых людей, работа-работа, но чуть-чуть, да, получилось отдохнуть.
1: Ну, давай так, по минимуму пройдем. Шашлыки пожарил?
2: Да, было.
1: Было. На дачу съездил?
2: Было.
1: Было. На озере был где-нибудь, искупался или на речке?
2: Два, по-моему, раза было.
1: Даже два раза. Понимаешь, все серьезно. В общем, лето было, все окей. Скажи мне, дорогой, ты вот, ну, понимаем, что врум-врум дозвонился. Ты автолюбитель, как давно?
2: Слушай, ну, конкретно свое авто, ну, наверное, лет пять.
1: Лет пять, прикольно. На чем катаешься, поделись? Ты любитель чего? Европейский автомобиль, может быть, отечественного автопрома? Или ты поклонник ЖДМ, так сказать, японских автомобилей?
2: ЖДМ.
1: ЖДМ. На чем ездишь? Ну-ка, поделись.
2: Honda Accord.
1: Ой, классно. В какой будке? Первый, второй, третий?
2: Межшестого поколения.
1: Ой, это легенда. И Торнео, и Аккорд в этом же кузове. Слушай, ну классно, классная тачка, правда. Давай зарядим звуков в твою тачку. Одно есть но. Надо угадать, мы сейчас с тобой возьмем и заведем один интересный автомобиль. И по звуку работающего двигателя попробуем определить, а что же это за тачка. Итак, внимание, ушки на макушке. Завозим ключ на старт. Там прям ра-та-та-та-та, слышишь, да, это вот, да, отсечечки. Ага, как ты думаешь, есть версия? Я тебе подсказку дам. Это легенда того, что ты любишь, ЖДМ. Это японская техника. С легендарным мотором. Вот это, звук этого мотора вот ты вот ни с чем не спутаешь. Как ты думаешь, что это может быть за мотор?
2: 2GZ какой-то.
1: Ага, ты попал! Ты попал сразу в точку. Давай, та самая легенда, в которую ставили тот самый 2GZ.
2: Ну, версий несколько, но я попробую с первой и самой интересной. Это Toyota Supra.
1: Есть! Есть! Все, да! Это именно Toyota Supra. Я тебя поздравляю. Круто, круто, молодец. В подарок тебе крутые динамики от наших друзей, от команды Spartan Market. Так что музыку теперь будешь слушать с кайфом, чувством, с толком и с расстановкой. Приятного тебе прослушивания. Ну и классного дня тебе, Вадим.
2: Спасибо большое, взаимно, взаимно.
1: Будем на связи, хорошего дня, погнали вместе вперед. Впереди будем слушать Тима Берга, Sick Bromance, прямо сейчас на рекорде.
3: Спонсор программы ООО «Спартамаркет». В эту субботу в Красноярске не пропусти соревнования по автозвуку и тюнингу. Кубок Сибири, «Эмма Россия». Качественный звук в машине и снаружи. Сложный тюнинг и все то, что в обычной машине не встретить. ТЦ «Кубатура», бывший ТРЦ «Юнь». Парковка со стороны Октябрьского моста. 5 сентября. Автомобили SQ, мультимедиа, ESPL, ESQL, а также «Эмма Тюнинг» на одной площадке. Организатор – федеральная сеть «Спартамаркет». 6+.
0: Врум-врум на рекорде.

0: утро. Включай третью космическую.
1: И о погоде за окном поговорим. Прямо сейчас плюс 17 на термометре. Нет, прохладно, весьма теплое себе утро. До плюс 21 сегодня воздух прогреется по сообщениям Яндекс.Погоды. День обещает быть облачным с прояснениями. Ветер дует юго-западного направления, слабый 5 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
4: Канал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио. Главное танцевальное. Утро на рекорде.
1: 10.01, продолжаем просыпаться. Утро последнего понедельника летнего, кстати говоря, продолжается. 31 августа здесь на рекорде Турбоутро. Здрасте, мои хорошие, просыпаемся, в себя приходим, улыбочки на лицах нарисовываем и погнали в день грядущий. Впереди у нас пару часов вместе, обсудим и новости, и автомобильные, и не автомобильные. И поиграем с вами, естественно, и музыки будет, хоть отбавляй. Впереди с нами Snoop Dogg, Alok, Jack Jones, Chemical Brothers, Ian Carey, Solo, Pulse Driver, Hugel. Вот с него начнем прямо сейчас. Самый популярный трек на данный момент по версии Шазама. Moving to the Sun. Ловите на рекорде.
2: Спонсор программы ООО «Спартамаркет».
3: В эту субботу в Красноярске не пропусти соревнования по автозвуку и тюнингу. Кубок Сибири. «Эмма Россия». Качественный звук в машине и снаружи. Сложный тюнинг и все то, что в обычной машине не встретить. ТЦ «Кубатура». Бывший ТРЦ «Юнь». Парковка со стороны Октябрьского моста. 5 сентября. Автомобили SQ. Мультимедиа. ESPL. ESQL. А также «Эмма Тюнинг» на одной площадке. Организатор. Федеральная сеть «Спартамаркет». 6+.
0: Утро на рекорде.

0: Возвращайся правильно.
1: 10 утра и 16 минут. Давайте посмотрим на ситуацию дорожную. По сообщениям Яндекс.Карт, 3 балла в Красноярске, есть местами затруднения. Сейчас 7 баллов мы видим на Высотной в сторону центра. Из центра там же 4 балла. 5 баллов на Матросова из центра. Маркса к БКЗ 5 баллов. Шахтеров в центр 4 балла. 9 мая в сторону Покровки 4 балла. И на этом из пробок пока что в Красноярске все.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок» — новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Каждый ребенок мечтает стать героем, летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62. Пограничников 105.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
11: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

Опачки, опачки, 10 утра и 32 минуты. Ребята, пора, по-моему, о вкусном поговорить, подумать и разыграть, кстати говоря, ужин в ресторане Максимилианс. 205-100 ровно 3, номер телефона рекорда. Впереди у нас рекорд угощает. Звони, блесни своими кулинарными способностями.

0: Рекорд угощает.
1: 10 утра и 35 минут. У нас Захар на линии. Захар, доброе утро, всем привет.
2: Доброе утро.
1: Ну, во-первых, с последним летним понедельником тебя.
2: Спасибо.
1: Как вот, давай подведем итоги. Лето, вот в твоем понимании, было? Вот все ли этим летом было? Все ли ты, что хотел летом сделать, успел? Позагорать успел?
2: Лично я, да, лето продуктивное было. Ну,
1: классно, классно. Получается, уже и к осени готов, наверное, и к зиме наверняка уже.
2: Ну, потихоньку начинаем готовиться.
1: Это правильно. Слушай, скажи мне, пожалуйста, а вот ты готовить сам любишь себе?
2: Да, периодически приходится готовить.
1: Это хорошо, потому что, возможно, это умение сейчас тебя и спасет. Правила простые. Я тебе расскажу, что мы с тобой сейчас возьмем на нашу воображаемую кухню, что мы с этим всем будем делать. Твоя задача — сказать, что же у нас в итоге получится. Побеждаешь, отправляю тебя на ужин в Максимилиан. Правила простые. Итак, поехали. Возьмем с собой свинину. Ну, можно курицу, но вот в нашем случае мы свининку возьмем. Это не так уж важно. Капусту, картошку, лук, морковку, помидоры, водички, естественно, надо будет тоже добавить, томатная паста, масло растительное, соль, специи сухие по вкусу. Что же делаем? Ну, во-первых, помыли, естественно, все овощи, все приготовили. Свининку берем, заливаем водой, поставили на огонь, доводим до кипения. При нагревании, кстати, пенку снимаем, ну, чтобы все было чистенько, красиво. В общем, свинина у нас там кипит, пока свинина кипит. Картофель почистили, ополоснули, нарезаем небольшими кусочками. Свежую капусту тоже тонко нашинковали, добавили картофель и капусту в наш бульон к свинине туда же и оставили вариться на 15 минут. Параллельно в это время занимаемся зажарочкой. Лук, морковку почистили. Чистили от кожуры, нарезаем морковь натрите морковь на терке, а лук мелко нарежьте. Собственно, дальше, конечно, сковороду наливаем масло, 2-3 минуты все это дело обжариваем. Туда же добавляем помидоры к нашей зажарочке, почистили, порезали кубиками, выкладываем на сковородку. 3-5 минут еще варим-жарим. Собственно, дальше. Дальше все, что у нас получилось на сковородке, добавляем в кастрюлю вот туда, что он сварится со свининкой и с картошечкой. Еще 5-10 минут поварили. Собственно, в принципе, все. По вкусу соль, специи довели до готовности и можно раздавать. Можно наливать по тарелочкам и кушать. Что же за блюдо это такое?
2: Ну, я так понимаю, это суп какой-то.
1: Абсолютно верно. Какой? Вот вопрос.
2: Но не борщ. Там не было свеклы.
1: Да. Суп, но не борщ. Да, ты прав. Кстати, этот суп, я тебе так скажу, он является, ну, как бы, рецепт исконно русский. Вот русское блюдо прям, наше. Есть версия? Ну, конечно. Конечно, это щи. Да. Я тебя поздравляю. Приятного тебе аппетита. Баварский ресторан Максимилианс мы спасибо. Тебя отправляем. Ну и классного тебе понедельника. И все, и тишина, да?
2: Спасибо и вам хорошего.
1: Вот, дождался. Вытянул буквально клещами. Спасибо тебе, дорогой. Все, ребят, вместе погнали дальше. Аксвелл и Ингроссо с нами. More Than You Know. Послушаем сейчас на рекорде.

0: Парикмахерскую.
1: Я могу ли за окном? Давайте пару слов скажем. Прямо сейчас на термометре Красноярска плюс 19. Весьма теплое утро. Плюс 21 – это максимум, сколько мы увидим сегодня на градуснике по сообщениям Яндекс.Погоды. День обещает быть облачным, но с прояснениями. Ветер дует юго-западного направления, слабый 5 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
3: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
2: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
3: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
2: И цены супер, они их для нас уже год держат.
4: Трибуны замерли, арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро, понедельника. Всем здравствуйте, 7 утра в Петербурге. По московскому времени вейкаперы начинают.
3: Привет, друзья! Ну что, лето подходит к концу. Сегодня последний день лета 2026.
4: Всем прекрасного начала дня и скорейшего начала осени.
2: У нас два гороскопа впереди. Invest Future – это про инвестиции. Мы послушаем обязательно, сыграем в игру. Вот факты расскажем в двойном размере. Горячие новости – все. Это впереди. Начинаем с поводов. Они всегда есть. На 31 августа 2026 года понедельник они тоже имеются.
3: День лошади.
2: Нормально. Нормально. Хорошо.
3: День борьбы с провалом в памяти.
2: Нехорошо.
3: Что ты сказал? Я забыл.
2: Хорошо. Нехорошо.
4: Так, мы запомнили, что провалы в памяти плохо, лошадки хорошо.
2: День любви к животным сегодня. Вот такой вот праздник.
4: Или только лошади.
2: Полюбите свое животное и животное, которое рядом сегодня.
3: Неоднозначно, Никита, звучит.
4: И животное внутри себя.
2: День ветеринарного работника. Потому что с 31 августа все животным решили отдать.
3: Ну, почему бы и нет?
2: День шепота травы. Если вам что-то шепчет трава, то вам к врачу скорее, наверное.
3: Если от топота копыт пыль по полю летит, от шепота травы...
2: Что? Пыль по полю летит.
4: Да, таблеточки появляются, вот что.
2: День посвящения в студент сегодня.
3: Завтра ж начнется, да? Вот это все, что вы любите.
4: Что мы любим?
3: Школа 1 сентября, учеба.
2: Мы к этому ровно вообще. И нас это никак не касается.
4: Это там тебя уже ждут. С прогулками.
2: Да, да, да.
4: Мама, мама, она вернулась.
3: Ты все правильно говоришь. День акушерства и беременности.
4: Вот. Так, интересненько.
3: Мама, мама. День блога. О,
2: 21 год как празднуется. Видимо, еще с живого журнала пошло все это. Так, день традиционной африканской медицины. Она там есть?
4: Да, это когда закапывают просто. Отдайте его львам. Может быть, они его...
2: День мы любим мемуары сегодня. Вот, хорошо, хорошо. Так, нам нужна тема на голосовые. Шепот травы не подходит.
4: Почему? Какая вы трава?
2: Что вы шепчете, как трава?
3: Мне кажется, что нужно этот, про блогера. Вот если бы вы были блогером, то каким? Нужно все какие-нибудь тупые никнеймы придумывать. Вот это все. И про что?
4: Ваш никнейм на сегодня?
3: Да.
2: Никнейм.
4: Да, прозвище.
2: Блогера. Давайте. Да, ваши никнеймы этим утром, какой вы себе дадите? Запишите нам голосовым в чат мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, мы начинаем.
0: Вейкаперы.
1: На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 31 августа прямо сейчас.
2: Овны, сегодня в ваших действиях несложно будет углядеть тенденцию к созданию вокруг себя хаоса.
3: Тельцы, возможно, перемены вам ни к чему, однако они все же будут происходить.
1: Близнецы, сегодня вы с горечью обнаружите, что делу время, а потехе час.
2: Раки, вы, возможно, присоединились не к той компании. Взвесьте все за и против.
3: Львы, сегодня вам придется пойти на компромисс.
1: Девы, сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки.
2: Весы, приготовьте на всякий случай жилетку. Велика вероятность того, что вы встретите сегодня человека, которому будет остро необходимо в нее выплакаться.
3: Скорпионы, этот день просто необходимо отдать романтическим похождениям.
1: Стрельцы, будьте готовы к тому, что задача примирения конфликтующих сторон падает на ваши плечи.
2: Козероги, сейчас не время раскачивать лодку, будьте уравновешены и внешне холодны.
3: Водолеи, прислушайтесь к чему-нибудь, кроме самого себя.
1: Рыбы, сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то. Хорошего дня всем, друзья.
4: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
0: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
0: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
5: Да!
0: Болей за Красноярск 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
6: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске 263-88-33.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: мы ждем ваши голосовые сообщения в чат мобильного приложения Рекорда. Сегодня мы блоги, да, свои называем, как-то ники свои. Почему у вас такой блог? Например, там Семен Глуш.
1: Почему?
0: Потому что живу там в глуши один, записываю блог про тишину.
1: А, потому просто. Что рядом с ним никого не слышно, может
0: да,
1: быть.
0: Да, глуши. Да, как варианты. Ждем ваши подобные голосовые, скоро будем слушать. Из интересного, самого интересного, ребята, Том Харди. Помним же такого?
2: Конечно.
0: В общем, он же якобы у него проблемы со здоровьем, там он такой, ребят, я пока не снимаюсь, не буду. Но он берет и дропает 28 числа свой рэп-альбом. И причем альбом очень качественный. Там Вутан-клан на альбоме, если что. У него там ник Фрэнки Пулитцер, он не Том Харди, читает в маске. И рэп такой, знаете, 90-е, начало 2000-х. Те самые Ониксы, вот этот стиль. Эминем вот туда.
1: Ну,
0: вот.
1: Наконец-то, раскрылся.
0: И сейчас этот альбом очень круто вирусится вообще по всему миру, потому что, говорит, ничего себе, вот эта атмосфера, вот это настроение Том Харди.
1: Вот интересно, давно ли он этим занимается?
0: Да, с этого-то все и началось. Он говорил, что всегда хотел стать топовым рэпером вообще, а не актером. В актера его занесло.
1: Если как? Помните, есть такой актер Марк Уолберг. Он же тоже начинал с рэпа.
0: Кто это?
1: Я потом тебе лучше покажу.
0: Он был в «Акулин Торнадо»?
1: Нет, по фильмам ты его не вспомнишь. Я тебе покажу.
0: Ну вообще, да, не открылся с ожидной стороны Том Харди. Как будто, может быть, на батл кого-то вызовет.
1: У нас?
0: Он с Баста Раймсом там, чтобы вы понимали. Баста Раймс. Помните Баста Раймс?
1: Еще жив?
0: Да, я сам офигел. И на этом всем Том Харди.
1: А знаешь, в чем прикол? Том Харди, наверное, попросил его прокачать тачку.
0: Так.
1: А, это не Баста Раймс,
0: нет,
1: это Экзибит был.
0: Экзибит был, да.
1: Баста Раймс, это другой человек. Это который с Марай Керри пел.
0: Ну, возможно.
2: Да.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Россия может применить тактическое ядерное оружие против Украины, если возникнет такая необходимость. По его словам, такой удар может стать средством для принуждения Украины к капитуляции. «Надо будет бить, будем бить», — заявил парламентарий. Песков заявил, что встреча Путина, Трампа и Зеленского возможна только для фиксации уже достигнутых договоренностей по Украине. Так он прокомментировал сообщение о том, что глава ЦРУ Джон Рэдклифф во время визита в Москву предложил провести трехсторонний саммит. По словам представителя Кремля, заниматься реальным урегулированием Киев не хочет. Трамп объявил о крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории между США и Венесуэлой. По словам президента США, Вашингтон получит контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти. В свою очередь, Венесуэла получит почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций, заявил госсекретарь Рубио. По его словам, соглашение также позволит создать в стране тысячи высокооплачиваемых рабочих мест. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. От Сидиспа до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер «Джилен J6» от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: А в «Ленте» – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Лента.ком».
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Про ваши блоги сейчас послушаем голосовые сообщения. Начнем мы с Владимира.
2: Если бы я стал блогером, то у меня был бы никнейм Мистер Крабс. Почему Мистер Крабс, спросите мне? Потому что я люблю деньги, деньги, деньги, деньги, а потом Мистер Крабс, я не хочу работать блогером.
1: Он дальше перескажет сейчас всю серию, я просто смотрю.
3: Что же там за рецепт у него тогда тайный?
1: Эдгар.
4: Доброе утро, Рекорд. Доброе утро, Вейкаперы. Ребят, пропустил сегодня тему, извиняйте.
1: Что ж ты, ну?
4: Хотел бы все равно через вас передать своей любимой девушке Виктории, что я очень сильно люблю. Малышка, ты у меня самая лучшая.
1: Ну, у нас и так можно иногда, бывает. Елена.
5: Доброе утро, Вейкаперы, доброе утро, страна. Какой у меня сегодня никнейм? Ну, конечно, Гладиолус. На работе такая запара, столько работы, все срочное. А мне пофигу, потому что я Гладиолус. Всем удачного дня.
3: Один только я думаю, почему там эхо? Где она? Что случилось?
1: Запись на студии происходила, возможно. Александр.
6: Доброе утро, Радио Рекорд. Доброе утро, страна. Ну, я сегодня Санек Плюшка. Приятного аппетита. Ну, как всегда, поехали.
1: Такую паузу сделал еще после произнесения своего ника. Я думал, что же делать дальше. А потом мы едим, оказывается. Хорошо.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 31 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 21, ночью плюс 10. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
4: Ну, наконец-то! Едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
3: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория и никто не мешает.
4: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
3: И цены супер, они их для нас уже год держат.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.
5: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: каперы представляют InvestFuture с Кирой Юхтенко. Для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Друзья, приветствую. На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Мы за несколько минут пробежимся по финансовым новостям фондового рынка за эту неделю. И начнем давайте мы с неприятного. Кажется, сезон дефляции подходит к концу. 3 недели подряд цены послушно снижались, ну а на неделе с 18 по 24 августа все же выросли на скромные 0,01%. Вроде бы толком и не рост, но и не снижение. Так прощальный взгляд дефляции в уходящую дверь. Главным тормозом для общей инфляции по-прежнему остается овощная витрина. Плоды и овощи за неделю подешевели почти на 2%. Картошка на 4 с лишним, капуста на 4,6%. Но за пределами грядки все уже дорожает, ну а гречка и вовсе решила, что скромности с нее хватит и пошла наверх довольно-таки активно. Но зато вот что я хочу отметить. Инфляционные ожидания граждан продолжают снижаться. И с точки зрения ЦБ с его борьбой с инфляцией, это новости очень и очень позитивные. Я не знаю, долго ли это продлится. В августе ожидания граждан по росту цен снизились с 14,7% до 13,7%. Звучит как победа, но давайте не забывать, что ожидания все еще повышены и находятся в диапазоне значений прошлых 2 лет. То есть лучше, но да, еще нехорошо. Зато доля тех, кто предпочитает откладывать, а не тратить, выросла до 51,5%. Но, видимо, россияне решили на всякий случай свои средства придержать.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: И давайте быстренько пробежимся с вами по рынкам за неделю. Начнем с рубля. Он у нас упорно продолжает снижаться. Евро на этой неделе впервые за 5 месяцев пробил 100, ну а доллар уверенно закрепился у 86. Что за этим стоит? Резкое сокращение нефтяного экспорта через Новороссийск. И тут что хочется сказать. Для экспортеров слабость рубля – это бальзам на душу. ЦБ как будто бы тут меньше в восторге. Инфляция и без того чувствует себя, скажем так, неплохо. На этом фоне многие аналитики уже предположили, что в сентябре регулятор может взять паузу в снижении ключевой ставки. Будем с нетерпением тут ждать новостей. На фондовом рынке неделя тоже была неспокойной. Атаки на объекты Озона подтянули индекс вниз. В понедельник минус 2%. Середина недели дала вроде бы передышку, но подкачала нефть. И к пятнице Мосбиржа вернулась обратно к 2090. Вместе с Озоном в минусе у нас оказались АФК-система, ВК и сюрприз со скопом весь ритейл. Зато Преф и Сургутнефтегаза и Совкомфлот прибавили неплохо. Первые на ослаблении рубля, вторые на росте стоимости фрахта судов. Ну и напоследок новость, которую бизнес давно ждет. Правительство наконец утвердило меры налоговой поддержки для компаний и предпринимателей, которые пострадали от атак на АВБ. Если ущерб превысил 5% годового дохода, продавцу дадут отсрочку по налогам и страховым взносам на 12 месяцев. И более того, потом он сможет гасить задолженность с равными долями еще год. Плюс до конца года никаких налоговых проверок. Ну, звучит как мы дадим вам время выдохнуть и восстановиться. И это, пожалуй, именно то, что сейчас нужно. Параллельно с атаками уже столкнулся и Озон, так что можно предположить, что новые меры поддержки в будущем распространят и на селлеров этого маркетплейса. Будем за новостями внимательно следить. Ну, а у меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Пока-пока и до встречи ровно через неделю.
0: InvestFuture. Каждый понедельник в вейкаперах на рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: И 8 утра в Петербурге по московскому времени. Мы 3 часа с вами еще.
2: Друзья, в этом часе обязательно будем играть, поэтому готовим ваше мобильное приложение «Радио Рекорд» и чат.
1: Да, а пока к новостям. Все верно. Врач-невролог уехала из Саратова в Москву и теперь должна заплатить 700 тысяч рублей. Вы спросите, как это получилось? Я вам рассказываю. Она отказалась от 3-летней отработки на целевом направлении. Она училась, да, и мы знаем, там небольшая неразбериха произошла в этом году, когда целевые места у нас остались свободными, причем у врачей. В данном случае изначально она 900 тысяч рублей должна была, но потом такие, ну, все-таки по профессии работала в столице, поэтому давайте 700. Девушка пыталась обжаловать решение, но оно осталось в силе. И теперь врач, который уже из Москвы работает, да, в Москве конкретно, должна 700 тысяч рублей своему региону. Вот такая вот история интересная завирусилась в сети. Все по закону, в принципе, но врач
2: не сократила же чуть-чуть.
1: Ну, на 200, да.
3: Не, ну они ее выучили.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, тоже да. Мы будем обсуждать, с какой работы вы сбежали по собственному желанию и почему, да, основываясь на истории этой девушки. Из Саратова в Москву вот она решила переехать. А у нас работы, будем вспоминать. Может быть, из-за коллектива, из-за босса. Другое место работы предложили какое-то выгодное, да?
2: Просто да все что угодно.
1: Рутина, да, надоела. Я не помню, чтобы я сам сбегал. Вот прям. Либо конфликт, либо... Либо что-то иное. Да, были у вас такие случаи, когда вы прям такие, ой, все, я пошел. И я пошла. На?
3: Ну, мне один раз предложили более выгодные условия, я тогда только-только начинал работать.
1: Ты остался?
3: Нет, я работал в одном, грубо говоря, в одном баре на фейс-контроле. А меня забрали в другую.
1: На фейс-контроль.
3: Ну, там оказалось поспокойнее, хотя место выглядело куда ужаснее.
1: Ну, неплохая смена деятельности, Стас. Тогда ты прям нормально этим занялся. Давайте обсуждать, какую работу вы сбежали по собственному желанию и почему. Пишите в чат мобильного приложения «Рекорды» и наши соцсети.
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: мы обсуждаем, с какой работы вы сбежали по собственному желанию, и самое главное, почему это произошло. Вот кейс прикольный у Марии. Поняла, что пора бежать, когда в коллективе узнали, что я хожу к психологу. Вот такая история.
1: Интересно.
0: Очень боялась ездить на машине, была серьезная авария, надо мной стали смеяться, а до этого устроили выволочку за то, что от меня пахнет корвалолом. Это было на следующий день после того, как я похоронила маму. Ничего себе, что за коллектив там был, что за звери такие.
1: Вообще токсичный коллектив какой.
0: Очень.
2: Ты, скорее всего, сбежала, потому что от них пахло гнильцой.
0: Ну да, а, хорошо. Так. Уж лучше корвалолом, чем гнильцой.
2: Да, вы что,
0: всего
2: люди?
0: Всего доброго, коллективчик.
2: Опомнитесь там.
0: Фу.
1: К новости вот комментарий. Правильно сделала врач, что сбежала. Работать за копейки и терпеть бюджетных начальников, а? В Москве за 2 года отдаст.
2: Ну, скорее всего, да.
0: Энду пишет, сбежал из ВБ. Штрафы, конь просто. В день коня, кстати, сегодня отлично подвязал.
1: Ушел из МВД, работа очень нравилась, но зарплата маленькая. Поставила точку в принятии решения.
0: А я вам говорил, что я хотел всегда быть оперуполномоченным.
1: Да.
0: Мне кажется, мне бы получалось.
1: Мне кажется, тебе бы пошло даже.
2: Мы бы тогда с тобой меньше общались.
0: Гораздо.
2: Не то, чтобы не дружили.
0: Я бы тебя преследовал.
2: Я бы тебе просто не рассказывал бы некоторые вещи.
0: И не участвовал бы в каких-то движухах.
2: Тебя бы не звал.
1: А вы бы не факт, что познакомились или познакомились.
2: Нет, мы бы познакомились. Он бы оформлял меня, скорее.
0: Раз до закон бы ты перешел, я уверен. Саша пишет, красный, свалил с работы из-за босса. И потому что предложили работу в другой конторе. А потом оттуда свалил, тоже из-за босса. А также потому что на предыдущую позвали. Ну, какая получилась? Гуляние туда-сюда у Саши Красного.
2: Сравнение боссов произошло. Mm-hmm. Говорит, ладно.
0: Син Аи пишет. Когда был студентом, устроился официантом на подработку. Проработал 3 недели, наверное. Офигел, как не знаю кто. Начали требовать в выходные выходить и на полный день, хотя условия обговаривали заранее. Забрал ЗП, и когда в рабочую смену поставили огромный банкет, просто не вышел, и все. Контакты с работы все заблокировал и убежал. Ну, нарушили условия. Действительно, зачем там находиться тогда? Надо заранее все обговаривать.
1: Ну а зачем подставлять? На него же рассчитывали в банкете.
2: Не, не, не,
1: между
2: подожди.
1: Банкетами уволятся.
2: Он тоже рассчитывал.
0: Нет, здесь важное дополнение. Условия обговаривали изначально. Да, то есть тогда нужно было дополнительные условия обговаривать. Иначе, ну зачем все это? С какой работы вы сбежали? По собственному желанию такая у нас тема. И почему? Вот что самое главное. В чат мобильного

0: японцы или китайцы.
1: Ты в своем уме?
2: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
3: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Один из крупнейших бассейнов Красноярска «Сокол» открывает набор в детские группы обучения плаванию. Профессиональные тренеры помогут ребенку уверенно чувствовать себя в воде, научат правильно дышать и освоить технику плавания в 50-метровом бассейне. Плавание – это спорт, уверенность и навык, который останется на всю жизнь. Запишите ребенка в бассейн «Сокол» уже сегодня. Пограничников 105, 226-49-49.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
10: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Сыграем давайте через минут 10. Напишите нам игра в чат мобильного приложения Рекорда, а мы уже случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся. Главное, телефончики рядом держите. Бывает такое, что не берете. Грустно нам от этого. Пишите, а мы пока обсудим. Да, обсудим, с какой работы вы сбежали по собственному желанию и почему, что самое важное.
1: Вот Виталий пишет, только что поменял работу, сбежал. Стой, потому что пришел 3 года назад, платили 50 косарей, через 3 года платили столько же. Хотя мне все нравилось, но за такие деньги, ну жить-то невозможно.
0: Ну реально, реально. А потом они берут человека и ставят где-то в HeadHunter зарплату выше, да, вот на эту должность. Бывали же такие
2: случаи. Самое обидное.
1: Вот да. Уж лучше бы как бы замотивировали человечка, который уже работает.
0: Поднимите своему, да, хороший же сотрудник, если хороший сотрудник. Елена пишет, всем привет. Первая попытка побега была неудачная. Мое заявление просто разорвали в клочья. И наотрез отказались меня даже слушать. Через год моя вторая попытка увенчалась успехом. Коллектив был с гнильцой, мягко говоря. Про такие коллективы говорят, дружный женский коллектив, где съедят на раз-два. В детском садике отработала 13 лет поваром. Теперь уже 5 лет как швея. Не жалею, все мне нравится, все прекрасно.
1: Швея одна из самых перспективных профессий сейчас. Откатись сообщение. Коллега меня задирала, все время провоцировала на конфликт. Пробовала разговаривать с начальством, бесполезно. По итогу хорошенько подрались, обеим выговор, и я ушла.
0: Девчонки подрались.
2: Вопрос, с каких работ вы сбегали? С обязательных.
0: Ты все в эту степь, да? Так, работала маникюристом, Олеся написала ей.
2: Ого.
0: И визажистом. 9,5 лет. Впоследствии появилась аллергия, приобретенная на гель-лаки. Нифига. Пришлось сменить сферу деятельности, о чем ни грамм не жалею вообще. Может выработаться аллергия на эти химические штуки? Я даже не знал.
2: Ну, они в принципе начинают разрушать твое общее состояние.
0: Миндальное даже, наверное.
2: Миндальное, да?
0: Да.
1: Сбежал с работы, рекламная агентство неделю отработал, заключил 5 договоров. В конце недели выясняется, что процент по ним переходит старшему менеджеру, так как я еще ученик. Но я такой пошел перекурить и больше не вернулся.
0: Это вертикаль власти, да? Ты отработала все старшему менеджеру. Так кто он такой вообще? Решила как-то в Москве поработать риэлтором. Светлана рассказывает, а я пока искала основную работу, сбежала с этой конторы через 3 дня. Я просто была не готова общаться ежедневно с таким количеством незнакомых людей и поняла, что это вообще не мое. Всем доброго утра.
2: А самая короткая работа, на которой вы работали? У меня 2 дня.
1: День.
2: День?
1: Да.
2: Прикольно.
0: Такой не был.
1: А последняя работа была в 2020 году на заводе контролером. Ушел по своей воле, хотя мне предложили повышение и перевод в основной штат компании после того, как я там отработал 8 месяцев. Но я отказался, решил заняться своим здоровьем и пожить для себя. Сейчас мужская самозанятость, все отлично.
0: Мужская самозанятость, как это звучит хорошо. Мужская самозанятость.
2: Это как женская солидарность.
0: Да, мужская самозанятость.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Оползень на границе Китая и Непала унес жизни 16 человек, еще 546 числятся пропавшими без вести. Среди них 261 иностранец из 23 стран, включая 3 граждан России. Поток воды, грязи и камней полностью снес погранпункт, разрушил дома и инфраструктуру, а также смыл не менее 19 мостов и около 40 километров дорог. Общий ущерб инфраструктуре Непала от наводнения оценивают в 1,3 миллиарда долларов. Скоростной паром «Филаджет» затонул у берегов Северного Кипра. Судно направлялось в Турцию, когда начало набирать воду и вскоре перевернулось. На борту находились сотни пассажиров и членов экипажа. По последним данным, погибли 8 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести. 237 удалось спасти. Паром затонул на глубине 514 метров. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить сбережения европейцев на развитие экономики ЕС. По ее словам, около 10 триллионов евро домохозяйств сейчас лежат на банковских счетах без дела, тогда как значительная часть европейских накоплений инвестируется за пределами континента. Новая постановка главного драм-н-пи спектакля «Планета» от «Радио Рекорд» перенесет зрителей в мир суровых скандинавских саг. 31 октября. Москва. Викии Стадиум. Пиратская станция «Рагнарёк». Внимание! Сегодня в 18 часов стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
5: В ленте.
6: Дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Да что за нормально?
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: на рекорде. Скорость звука.
1: И сегодня играем с Алексеем. Леш, привет. Алло, Алексей.
2: Всем привет.
1: Привет,
3: да,
1: привет.
3: Леша, привет. Привет, привет. Из какого ты города?
2: Ой, ну я сейчас нахожусь в Москве, а так из Мордовии.
1: Круто. Мы здесь обсуждаем работу. И по какой причине мы уходили с разных работ? У тебя есть такая история?
2: Ой, ну у нас как-то было такое, то, что с работы увольнялось несколько людей подряд. Ну и я просто с ними ушел.
1: А, за компанию.
2: За компанию.
1: Да? Это вот та история. Все пойдут прыгать в колодец, и ты пойдешь, и ты такой, и я пойду, да? Это вот это вот.
3: Конечно.
2: Типа того.
1: Хорошо, теперь у тебя есть возможность забрать приз от радиорекорда вейкаперов. У нас игрушка сегодня называется она «Скорость звука». Как ты исковеркал звукорежиссер композиции, популярные, известные, а тебе нужно их отгадать. Можешь напеть, можешь исполнительно назвать или само название этой композиции. Все это будет в зачет. Одну угадываешь, приз твой. Правила понятны?
2: Да, вполне.
1: Все, тогда слушай первую внимательно.

0: мы слишком легкое ТЗ, да, по-моему, дали нашему звукорежиссеру.
1: Я все подумал, оригинал играет. Да.
0: Алексей, что это за композиция?
2: Блин, название точно не помню.
0: Ну, напой просто, ты же слышал только что.
2: В детстве всегда мне казалось, что там поется «У нее карамелька».
0: Ой-ой-ой, да, вот это? Ну, я считаю, что...
3: Мне кажется, это зачет.
0: Мне тоже кажется, это зачет. Это «Парадисио», «Байландо» называется композиция. Вот оригинал. Чем он отличался от исковерканной версии?
2: Ну да.
0: Алексей, ну это просто изи-катка сегодня была, как мне кажется. Мы тебя поздравляем. В этот понедельник последний, да, летний. Приз твой, можешь передать привет кому хочешь.
2: Передаю привет всем, кто меня узнал. Передаю привет всем работягам, у кого сегодня заканчивается вахта. Как у меня. Вот и вам большой привет.
0: Замечательно. И мы присоединяемся к твоим приветам, друзья. Ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов. Вон как легко.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 31 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 21, ночью плюс 10. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Красноярск 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: В эту субботу в Красноярске не пропусти соревнования по автозвуку и тюнингу. Кубок Сибири «Эмма Россия». Качественный звук в машине и снаружи. Сложный тюнинг и все то, что в обычной машине не встретить. ТЦ «Кубатура», бывший ТРЦ «Юнь». Парковка со стороны Октябрьского моста. 5 сентября. Автомобили SQ, мультимедиа, ESPL, ESQL, а также «Эмма Тюнинг» на одной площадке. Организатор – федеральная сеть «Спарта-Маркет». 6+.
5: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Продолжаем обсуждать, с какой работы вы сбежали по собственному желанию. И самое главное, это почему это произошло. Так.
1: Сбежала от работы в 2 дня, потому что не понравился коллектив.
0: Соня вот рассказывает историю, достаточно длинную, но интересную. Решила пойти на первую работу в магазин косметики, всякой бытовой химии и прочего. Я там офигела за несколько дней и сбежала вообще. Сидеть нельзя, стоять нельзя. Нужно обязательно ходить и делать вид суперзанятости. Если зашел покупатель, обязательно спросить, нужна ли ему моя помощь. Потом ходить за ним по пятам, как маньяк. Одна из коллег была недовольна. Жуть, прям видно было, как ей не нравилось, как ее раздражало мое любое направление действий, как будто я к ней домой работать пришла и что-то не так делаю. Последней каплей стало то, что им завезли красивый пигмент для волос, ярко-красного цвета. Когда я сказала, что хочу его себе взять, мне сказали, что у них с таким цветом волос ходить нельзя, и я плюнула, купила эту краску и уволилась. Ну, кстати, у меня знакомые девчонки реально в ЦУМе и в ДЛТ, вот такая же история. Ты должен создавать вот этот эффект, что ты постоянно в работе. Это вот оттуда взяли, скорее всего.
2: Мне кажется, если ты устраиваешься на такую работу, тебя вот так вот заставляют еще там, ну, как-то какой-то негатив, увольняешься и приходишь как клиент. И говоришь, ходи со мной, предлагай мне помощь. Что это за мебель? Я полежу здесь.
0: Я знаю ваши правила, да? Почему вы не ходите за мной?
1: Татьяна пишет, буквально сегодня последний рабочий день, завтра ухожу на другую работу учителем. Причина? Дом почти не бываю, не вижу, как растет ребенок. Ну, была бы папой, простительно, но я мама.
0: Так, Евгений, как сказать сбежал? Меня попросили, но я целенаправленно шел к этому предложению. Коллега подставлял постоянно, даже дрался с ним из-за этого. Но он молодец, непробиваемый. А раз такие дела, меня перестали волновать рабочие нюансы, забил на них. После того, как ушел оттуда, нашел европейское предприятие, намного перспективнее, кстати, за счет которого получил крутую специальность. Слесарь-инструментальщик. Заработал уважение и был номинирован на сотрудника года даже. Ничего себе. Ну, смотрите, какая история для кино.
1: Ухожу с работы, если работа не интенсивная, а деньги не решают.
0: Так, 5-6 лет назад Евгений Юрьевич сбежал вообще со всех работ, потому что надоели эти дяди-самодуры. Вот была какая причина. Теперь выбираю сам, куда сегодня, куда завтра. А могу и дома посидеть, поработать. Ну, такая вот история.
2: Надо становиться самому дяди-самодуром.
0: Нужно, да, как Евгению Юрьевичу. Надо выбирать, куда ты идешь. Евгений Юрьевич — это уже образ жизни.
2: Евгений Юрьевич.
0: Живешь как Евгений Юрьевич.
2: Жишка, что ты врубил Евгения Юрьевича?
3: На рекорде.

0: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите.
1: Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Вейкаперы.
8: На Рекарде.

0: Это Стас Рыжий.
1: И 9 утра у нас в Петербурге по московскому времени. 2 часа будем с вами.
2: Друзья, в этом часе у нас фотофакты, не пропускайте.
1: В общем, новый тренд, не тренд, но он очень волнует многих. Оказывается, люди ходят вонючими на свидание.
2: Зачем?
1: Это вирусится в сети. Это тренд. Феромон максинг, называется он так. В общем, как их называют в сети? Вонючки. Намеренно отказываются от душа и дезодоранта перед встречей с девушками. Парни в основном это делают. Они верят, что естественный запах с феромонами, а они еще ими брызгаются, сделает их привлекательнее. Якобы вот учует девчонка и такая: это мой мужчина. Но при этом всем исследователи, врачи и все, кто только могут, говорят, что феромоны не изучены. Ребята, это не работает. То, что он продает в сети, это бред полный. Но
3: это,
1: вот так.
3: Это гениально.
1: Что гениально?
3: Это настолько отвратительно, насколько гениально. Ты не умылся, потому что, ну, потому что. А теперь это тренд.
2: У меня вопрос, а этот тренд пришел, когда горячую воду на 2 недели отключают? Что так поздно-то?
1: Ну, видимо, у кого-то получилось, и он подумал, что в этом был секрет.
3: А там не возраст, не указан кто? Ну, то есть, зумеры, не зумеры?
1: В большинстве зумеры, кстати.
3: А, тогда понятно.
1: Если по статистике. Ну, вот это реклама феромоновых духов.
3: Не, да? Именно феромоновых духов.
1: Кто как действует. Понимаешь, кто-то покупает эти духи, кто-то идет просто пахнет сам по себе.
3: А кто-то в спортзал заходит до этого. Да, специально.
1: Ну, это же прям уже был уровень макс.
3: Такое, у меня сегодня очень важное свидание. Пойду-ка я пробегу пару километров.
1: Представляете, вот это запашок. А если все они в одном кафе соберутся? Вот эти все феромоновые и немытые. То, что произойдет?
3: Я предлагаю... О, не.
1: Там лучше и не поджигать спичку, никого с днем рождения не поздравлять.
3: Там лучше не пускать их тогда.
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: В общем, найдена самая большая колония летучих мышей в мире. В пещере Бракен, она в Техасе находится. И их 20 миллионов особей в одной пещере.
2: Там коммуналка, наверное, вообще мизерная.
1: Ох, я бы не заходил туда. 20 миллионов особей. Просто зажечь какой-нибудь факел и до свидания.
2: На них же можно улететь.
1: Нет, Стас.
2: Если каждую привязать.
1: 20 миллионов особей.
2: 20 миллионов. Прикинь, они захотят пить.
1: Первая роль Джонни Деппа в кино — это роль Глена в фильме «Кошмар на улице Вязов». Вообще изначально.
2: О, я видел.
1: Когда режиссер Уэс Крейвен спросил свою дочь, кого из претендентов на роль красавчика-сердцееда она бы выбрала, она без колебаний указала на молодого Джонни Деппа. Говорит, вот этот мальчишка должен сниматься. Так Джонни Депп и стал играть вообще в кино. Это его первая роль.
2: Молодец.
1: Круто. Вот видите, как оно бывает. Можно понравиться и детям режиссеров.
2: Он там даже дожил до второй части, до следующей. Но ненадолго.
1: Был во второй разве?
2: Он в первой выжил, но он не мог там говорить. А во второй части его убили в водном матрасе.
1: А, точно, это он. Красивая сцена. Картофельное пюре быстрого приготовления. Несовременное изобретение. Тот самый порошок, который мы в поезда берем с собой. Практика высушивания и измельчения крахмалистых овощей для хранения и транспортировки известна еще со времен инков. Представляете, она появилась до возникновения сельского хозяйства. Вообще вся эта история. И они еще говорят, кипятком залейте, и все у вас будет.
2: Инки так и говорят?
1: Инки так и говорили.
2: Они много что там крошили и заливали горячими веществами.
1: Ну, молодцы инки. Вон, что придумали. В каждом поезде.
2: И где они теперь?
1: По пюрешке.
0: Рекорд. Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Мы продолжаем обсуждать, с какой работы вы сбежали по собственному желанию. И самое главное, почему это произошло.
1: Так, уволился, ни о чем не жалея, магическим образом. Пропала гипертония, плохое настроение, нервы никто не треплет. Одна оговорка, я уже на пенсии.
0: Так, Данил голосовое прислал.
2: А мастер мне ответил.
0: Ну вот сначала.
2: Работал дежурным электриком. Напарник ушел в отпуск. Мастер сказал, что заплатит мне вдвойне, не переживай, Дань, все будет хорошо. По оконцовке я получил зарплату меньше, чем работали вдвоем. На что я поинтересовался, как то, что...

0: Ему не понравилось, как я работал. То есть месяц его устраивал, а потом не устроил. И он не заплатил мне денег. Я послал его и ушел. Громко хлопнул дверью. По итогу узнал, что у него, оказывается, своя бригада стояла за забором. Он тупо старичков выживал.
1: Вот так вот.
2: Опустили бы погреться их, они за забором держали. Может быть, все по-другому было.
1: Есть такие ребятки, которые наживаются на этом всем. Ушел с работы, Штен в компанию трудоустройства. Теперь сам на эту работу устраиваю людей. Если кому нужна работа, жилье или еще какие проблемы, обращайтесь ко мне. Вот с уважением, Александр, с города Кимхи.
2: Я уж подумал, это ты такой начал свою рекламу давать.
1: Может быть, сбежал спустя год с госслужбы, Белка пишет. Платили 18-20 тысяч в 2020 году. Как жить на такие деньги? Еще спать перестал нормально. Дергаться стало. Когда мужу предложили работу в другом городе по контракту на 3 года, не раздумывая, поехала сразу с ним.
2: Подожди, в 20-м 20-ка? Так надо было подождать до
1: 26-го? Да, чтобы было 26. Да? Думаешь, такая логика? Ну ладно. А Алена Дик пишет. Из-за бывшего работали вместе. Сейчас тоже увольняюсь, потому что опять на те же грабли. Нужно найти работу, где чисто женский коллектив.
2: Где нет бывшего.
1: Где не придется влюбляться в людей. С какой работы вы сбежали, по собственному желанию и почему? Самое главное, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минтранс России планирует узаконить овербукинг на авиарейсах. Глава ведомства заявил, что при разработке новых правил главным приоритетом остается защита прав пассажиров. По его словам, овербукинг позволит авиакомпаниям заполнять места пассажиров, которые не явились на рейс, тем, кому необходимо срочно улететь. Сейчас Минтранс вместе с профильными ведомствами и общественными организациями готовит соответствующие поправки в Воздушный кодекс. Илон Маск назвал главу OpenAI Сэма Альтмана и президента компании Грега Брокмана абсолютно ненадежными людьми и обвинил их в краже. По словам Маска, они украли некоммерческую организацию с открытым исходным кодом. Ранее Маск уже подавал иск против OpenAI, обвиняя компанию в отходе от первоначальной некоммерческой миссии. В Венгрии 24-летний мужчина угнал легкомоторный самолет Cessna-172 и направился в сторону АЭС Пакш. Вокруг станции действует запретная для гражданских самолетов зона, поэтому по тревоге в воздух подняли два истребителя. Вскоре угонщик совершил вынужденную посадку в поле, после этого он попытался угнать автомобиль у остановившегося помочь ему водителя, но вскоре был задержан полицией. По данным властей, мужчина был пьян. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Фит-сервис диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: Пятерочка доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: Да что вы заработали?
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
11: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
12: ОСАГО в Альфа-страховании.
13: Вот настоящий порядок.
14: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
10: Красота-то какая! Лепота!
15: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
16: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
17: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
18: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
20: Дело выгорело.
21: И сам я выгорел.
22: Это не дело.
23: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
24: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
25: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
26: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: продолжаем обсуждать, с какой работы вы сбежали по собственному желанию и, самое главное, почему. Александр рассказывает, стажировался мастером-приемщиком в ремонте телефонов, насмотрелся, как людям обещают быстрый ремонт, а по итогу месяцами не могли отремонтировать технику. Через 3 дня отпросился машину забрать с ремонта и больше вообще не вернулся туда. Плюсом свой телефон за полцены отремонтировал. Все, говорит, единственное, больше ничего там не вышло.
1: Получил бонусы и свалил.
0: Да.
1: Нормально.
2: 15 лет потратил на эту контору связь. В 25-м году вырос доход в разы. В начале этого года у директора на глазах монеты, и, соответственно, изменилось отношение с рабочими и ко мне. На минуточку, мы с директором с 3 класса школы дружили. Mm-hmm. Я плюнул и уехал строить дачу и думать, что дальше.
0: Лединочка рассказывает, всю жизнь работала в общепите официантом, решила сменить деятельность, ушла в продажи, мягкая мебель была. Меня хватило на 1.5 года, это большой срок достаточно, нереально работать с настолько разной зарплатой, месяц 200, следующий 40. Невозможно распланировать свой бюджет, вернулась любименький общепит, теперь там.
2: Мне интересно, кто-нибудь уходил с работы, например, потому что не нравятся знаки зодиака коллег?
0: Я думаю, таких не брали просто, если там такая история вообще вирусится.
1: Там могли намекнуть, наоборот, ты стрелец, до свидания.
0: Звучит как отдельная тема, да? Какие, кто у вас коллеги на работе, какой знак зодиака?
1: Как твой знак тебе не помог?
0: Интересно, стрельцы победят в этом во всем? Их же хейтят больше всего.
1: Не, скорпионы.
0: Скорпионы?
1: Да, почему-то.
0: Перепутал. За что скорпионы вообще получают?
2: Непонятно.
0: Просто ребята родились под этим знаком зодиака, их даже не берут на некоторые
1: работы. Это все из-за притчи лягушки и скорпиона.
0: Так, мы
2: ее
0: не слышали.
2: Что за притча?
1: На одном берегу стоит лягушка и скорпион. Скорпион подходит к лягушке и говорит, типа, перевези меня на тот берег. Лягушка говорит, ты что, сдурел, ты же скорпион, ты меня ужалишь. Нет, говорит он, мы же оба утонем, дурочка, поплыли. Лягушка говорит, ну логично, да, садись мне на спину. Они плут. Скорпион говорит, на тебе в спину. Она говорит, ты что, сдурел? Он говорит, ну я же скорпион. И оба утонули.
0: Серьезно?
1: Вопрос, ты тот, кто ты есть, не забывай об этом. И люди пусть тоже об этом помнят.
3: На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра во вторник, 1 сентября, облачно, днем плюс 15. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Осень в термах «Сокол». Время ярких выходных для всей семьи. Анимационные программы, творческие мастер-классы, шоу и развлечения для детей. А еще теплые бассейны, включая уличный. 9 саун и хамам, живая баня на дровах и настоящий снег круглый год. Всем гостям терм доступен большой 50-метровый бассейн. Термы «Сокол». Как на курорте, только в Красноярске. Пограничников 105. 226-49-49.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Рекаперы.
1: Еще совсем немного обсудим тему, с какой работы вы сбежали по собственному желанию и почему, и подведем итоги нашей голосовалки.
2: Так, 15 лет потратил на эту контору и в итоге все равно уволился.
1: Сергей рассказывает, на летних каникулах после 10 класса решил устроиться подработать в одну крупную продуктовую сеть работником зала. Надо было сидеть, следить за полками и пополнять их продуктами. На второй день мне сказали следить за витринами с молочкой. Смотрю, полно пустых мест. А на складе полочка, где всякие йогурты, сметана стояли отдельно почему-то. Но я думаю, что буду коробки раскрывать. Сначала с этой полки все расставлю. Часа два выкладывал, потом смотрю, ругань на кассе. Оказалось, что ночью с полок убрали всю просрочку, а я утром все обратно выставил. Администратор на меня наорала матом. Ну, я взял и прям днем домой пошел. Больше туда не приходил вообще.
3: Ну, орал все время.
1: Ну, это веселая история.
2: Я уволился с работы через месяц после работы. Причина. Хотели посадить на сломанную машину и подписать, что она исправна.
1: Да, лишь бы сэкономить. Да, наверное, такая история.
3: Ну, они вообще не думают о безопасности своих сотрудников. Многие работодатели. Что вы там делаете случайно?
2: Проработал в конторе 6 лет. По итогу было не отгулено 45 дней отпуска, так как просто не отпускали, некому было работать. 9-часовой рабочий нет, да, и по факту свыше 12 часов вместо 9. Не останешься работать, зарплату получишь не полностью, только оклад. А оклад был маленький.
1: Все лишь бы сэкономить, то опять же, как с машиной, так и здесь. Ну, что такое? Давайте итоги голосования подведем, с какой работы вы сбежали по собственному желанию и почему. Самое главное, причины большинства – это босс. 36% проголосовали за этот вариант. На втором месте это предложили место на другой работе. Замечательно. И на третьем месте вариант из-за коллектива. Вот такой топ-3.

0: два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: В хоромах своих аз есмь царь.
2: Каждый в своем доме царь.
1: А царским хоромам царская защита.
2: Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: Вейкаперы
4: на рекорде.

0: рэперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 10 утра в Петербурге по московскому времени. Мы с вами еще час.
3: Друзья, в этом часе не пропускайте Ватафакт, любовный гороскоп, горяченькие новости.
2: А также в октябре и ноябре не пропускайте главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Возвращается, встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия», «Портал» на сцене, «Ронский спид», «Ален Вотс», «Рэм», а также российские звезды транс-сцены и масштабное мультимедийное шоу. 16 октября Москва, Викей Стадиум, а 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Deer. Уже завтра цены на билеты, кстати, вырастут, а доступные категории тают на глазах. Сайт radiorecord.ru, 18+ по возрасту. Ну так.
4: Звучит очень заманчиво.
2: Дома пойдешь, да?
4: Прям, да, даже, наверное, если не смогу пойти.
2: Успей.
4: Буду мысленно, ментально туда попасть.
2: С Филом играешь, да?
4: Позвоню ему, говорю, Фил, мой добр, включи запись, как будто я с вами.
2: Поставь на громкую, да, я послушаю. В общем, ребята, новость неутешительная, но девушек-психопаток в 5 раз больше, чем считалось. Это выяснили ученые.
3: А что ж такое-то?
2: Ранее эксперты были уверены, что психопатия – это преимущественно мужской недуг. Однако новые исследования опровергли это. На самом деле, женщин с такими расстройствами почти столько же, но недуг появляется изощреннее. Психопатки, как их называют исследователи, не я, чаще манипулируют, проявляют скрытую агрессию, сплетничают и притворяются добренькими. Девушки реже вступают в физические перепалки, что позволяет им скрыть наличие этого расстройства. Вот в чем суть у девушек проявляется. Вот, а то нас все обвиняли. Мы психопаты, мы деремся.
4: Нам теперь, получается, нужен универсальный тест. Где-то ты подходишь, она подходит. Быстренько его проходит. Нормально остаешься, ненормально тем более.
2: А были же тесты. Вот у нас был...
4: Какая-то фея.
2: Какая-то фея,
3: что?
2: Да.
3: Что?
2: Винкс, да?
4: Да.
2: Блум, кто там еще. В общем, в школе у нас был доктор. И он проводил нам тесты. Я думаю, на работе нужно ввести подобные тесты, чтобы понимать, с кем работать.
4: Каждый да, сидим. Вдруг вокруг много сумасшедших.
2: Может быть, нас 3 психопата здесь, а мы и не знаем.
3: Возможно.
2: Вот.
3: Я его прошла.
4: В смысле 3?
2: Я тоже прошел.
4: Олег, а дракон?
2: Ну, один как минимум.
3: Ну, ладно, 5.
2: Один как минимум подтвердился. Двое других пока подвешены.
1: Вейкаперы.
0: На рекорде.

0: Рекорде. Вата-факты.
1: Может быть, и про лошадь.
2: Нет, про гепарда, потому что сегодня отмечается День гепарда в одной из стран, не у нас.
1: Вау.
2: Но я почему? У меня просто подружки кликуха Ленка Гепард.
1: Быстро догоняет жертву свою?
2: Да нет, там был просто забавный долгий случай, не буду рассказывать. Ну просто...
3: Она в пятнах.
1: Переболела ветрянкой в взрослом возрасте, да?
2: Я сама просто не знала. Вы знали, что гепарды умеют чирикать? В отличие от других крупных кошек, они не рычат, они реально издают звуки, похожие на птичье чирика.
3: Может, где-то средство заманивая жертву?
2: Возможно. У них не втягиваются до конца когти в лапы, как у обычных кошек, потому что они работают как шипы на кроссовках спортсмена, а они помогают резко тормозить и бегать на перегонки. И прикол в том, что несмотря на скорость, а скорость у гепарда быстрее, чем у Феррари, до 100 км в час, гепард, он быстро устает. И если погоня длится больше 1 минуты, он бросает жертву, потому что на побегушке много сил ушло, а ему нужно отдохнуть. Бежит, гонится, потом отдыхает.
3: Бежит, такой: Зайц, не, в отпуск, все, хватит, оно надо.
1: Я слушаю все эти факты и думаю, какой из них связан с твоей подругой?
2: Да нет, мне просто стало интересно про гепарда. Короче, в среднем каждая вторая атака гепарда заканчивается успешно. И это значительно более хороший показатель, чем, например, у тигра. У тигра только 1 из 10 атак успешная.
3: Каждая вторая атака заканчивается арестом. Вы напали на зайца? Да, ну я есть должен, но...
2: А еще все живущие сейчас гепарды являются родственниками, так как все они произошли от небольшой группы, уцелевшей после последнего ледникового периода.
3: Идет гепард, такой подходит, говорит: как звать? Ну там, Лола. Он такой так смотрит, такой: пятиюродная сестра. Здорово, что здесь делаешь?
0: Рекорд. Реклама.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: 31 августа прямо сейчас.
1: Овны, в этот день велика вероятность встретить человека, которого вы давно искали, который вполне может стать вашей судьбой.
2: Тельцы, будьте осторожны в проявлении ваших симпатий. Представители противоположного пола могут влюбиться в вас без памяти.
0: Близнецы, ваша любовь – это карточный домик, который может разрушиться от любого дуновения.
1: Раки, в этот день вас будет очень легко задеть за живое, ранить или обидеть.
2: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно сориентироваться в быстро меняющейся ситуации.
0: Девы, сегодня вы на какое-то мгновение поймете, что вы с вашим любимым человеком, в общем-то, разные люди и порой говорите на совершенно разных языках.
1: Весы, главное, ни о чем сегодня не жалеть.
2: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку не захочется отпускать вас от себя надолго.
0: Стрельцы, неблагоприятный день для выяснения отношений.
1: Козероги, сегодня вашему любимому человеку покажется, что вам для полного счастья в этой жизни не хватает конфет, по преимуществу шоколадных.
2: Водолеи, сегодня ваш любимый человек как никогда нуждается в вашем обществе и внимании.
0: Рыбы, сегодня ваш день будет похож на длинный, добрый и радостный праздник. Любите друг друга, друзья.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России не планируют замораживать банковские вклады граждан, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, слухи об этом специально распространяют из-за рубежа, чтобы раскачать российский финансовый рынок. Депутат отметил, что заморозка вкладов ударила бы по финансовой системе, бизнесу и самому государству. В России разработали правила дорожного движения для роботов-доставщиков. Они будут регулировать скорость роботов на тротуарах, их взаимодействие с пешеходами, идентификацию и ответственность операторов. Новые правила планируют протестировать в 35 регионах в течение 3 лет. Главное требование – роботы не должны создавать помех людям. С 1 января будущего года в России начнет действовать новый ГОСТ для пива, который четче определит требования к его составу. Слот должен будет составлять не менее 80% сырья, несаложенных ингредиентов – не более 20%. А добавление спирта будет запрещено. Если продукт не соответствует требованиям, его будут относить к категории «пивной напиток». Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
9: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
10: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
11: Красота-то какая! Лепота!
12: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
13: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
14: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
15: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: свои каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте горяченько расскажем в понедельник что-нибудь.
2: Слушайте, у меня просто, если честно, я немножечко в шоке. Я когда читаю заголовки новостные, я не понимаю, что реально ничего больше не происходит. Просто послушайте. Усачий осел забрался в фургон и напал на людей. И следующий же заголовок. Енот на стадионе просунул лапу в дырку в трибуне, чтобы получить сосиску. Я даже не открывала эти новости. Мне не интересны подробности.
1: Вторая интересная, кстати, подробность.
3: Вам смешно.
1: Ну, получил ли он сосиску или нет? Ну, он же просто лапу просунул, судя по заголовку.
2: Видимо,
3: ну, надо
2: получил.
3: Через неделю почитать новости. Однорукий енот ищет человека, который не дал ни сосиску, ни пятюню.
1: Но у кого что происходит, правильно, в районах горячих, поэтому...
3: Да слушайте, это восстание животных. Природа хочет дать нам ответ.
1: Да. У меня есть очень горячая новость. Налоговой, оказывается, нравятся ваши рилсы, короткие видосы и так далее.
2: Налоговой?
1: Да, девушка из Уфы похвасталась в соцсетях, что ее семья смогла купить 4 квартиры. Она говорит, мы купили 4 квартиры, вот, смотрите, быстро нарезала, как обычно, красиво.
2: Ага.
1: Спустя 2 недели после публикации девушку привлекли к проверкам. Ей пришло требование из налоговой о предоставлении всех выписок по счетам сначала за прошлый год, затем за последние 3 года. Как якобы вы на эти 4 квартиры семьей насобирали.
3: И вот. Уже в налоговой рился. Мы проверили 4 квартиры.
1: Да,
3: осталось 2.
1: Вот как применимо, да, это знание. Счастье любит тишину.
2: Да.
1: Приобрели 4 квартиры, живите в них потихонечку. Что же вы решили-то похвастаться?
3: Вообще, наоборот, снимайте унылую, скучную, бедную жизнь.
1: Все в блогах в последнее время. Сегодня день блога, да, все заливают вообще.
3: Да.
1: Не знаю, кто-то на улицу вышел, сразу пилят короткие видосы. Якобы мы должны этим восхищаться.
3: Вообще не говори никому, что ты ешь, не снимай ничего никуда.
1: Вообще никому не говори, что ты есть.
3: Просто удались
1: от этого. Это самая золотая середина из этого всего. Да, сказали люди с радиостанции.
3: Это да.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра во вторник, 1 сентября, облачно, днем плюс 15. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
4: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птиц, а не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
3: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
4: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
3: И цены супер, они их для нас уже год держат.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Если вы давно не чувствовали себя старыми, ребята, то сейчас я вам напомню. Самое время это сделать. Завтра
1: что?
0: В школу пойдут дети, родившиеся в 2018-19 годах.
1: Так.
0: Но и... вам не кажется, что для меня все еще дети, которых в 2000-м родились, в школу не пошли, как будто. А здесь уже 18-19.
1: Я больше скажу, которые в 2000-х родились, они уже взрослые, они даже уже институт закончили.
2: Их
1: они уже
2: дети
1: рожают.
2: Пошли.
0: Вот, вот. Посмотрите, как с 2000-х время тянется. Быстро. Юмо. Просто Sonic X, третья часть.
2: Многие, кто родился в 2000-х, детей своих поведут завтра.
1: Но кстати, не напугал.
0: Ну, так я и не пытался. Просто напомнил вам, что жизнь-то скоротечна. А кто еще? Правильно?
2: Если не ты, напомни нам о том, что мы уже взрослые.
0: Так давайте же поднимем бокалы.
2: Нет, слушай, ну я в одном только рад, что вообще, в принципе, дети пойдут в школу.
0: Так,
2: вы чем-то заняты.
0: А тебе только это радует?
2: Ну, радует, что они будут учиться.
0: Под окнами, да, тебе надоело вот эта вся история?
2: Бесит. Но, кстати, в последнее время зумеры, которые тусили у меня под окнами, даже это уже не зумеры.
0: Что с ними стало?
2: Они перекочевали куда-то подальше.
0: К другому подъезду?
2: Да, и после 11 их не видно.
0: А теперь ты для них тот самый сумасшедший дядька, который орет с балкона.
2: Я не орал с балкона. Я что, больной им показываю, где я живу? Это же зумеры.
0: Ну ты тот самый сумасшедший сосед, получается.
2: Да.
0: Во дворе тот дядька, который...
2: Ну я наорал.
0: О, дядька Стас.
2: Не, ну давай так, если бы у них были нормальные аргументы. А чё мы мешаем?
0: Вот они пойдут в школу завтра, и у них появится нормальный аргумент.
2: Они прочитают, что же Тамара сильно нас наорали, чем можно ответить? Ой, заткнись. Хорошо.
0: Как я провел лето? На меня кричал какой-то мужик во дворе. Что напишут сочинение про тебя.
2: Но я готов, приходите. Как это было? Расскажите. Знаете, их было 800, я был один. Я был окружен детьми.
0: Друзья, спасибо вам большое за это утро понедельника, последнее летнее утро в этом году. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
1: Отличного дня, продуктивной рабочей недели и последнего летнего дня.
2: Всем хорошего путешествия в эту неделю. Пока!
3: Вейкаперы на рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи. Сегодня понедельник, 11 утра в Петербурге по московскому времени. И напоминаю вам про новую постановку главного драм-н-бэй спектакля «Планета» от «Радио Рекорд». Принесет зрителей в мир суровых скандинавских саг. 31 октября, Москва, Вики Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Внимание, сегодня в 18.00 ровно стоимость билетов повысится. Если трансмиссию мы ждем повышения только завтра, то по пиратке все сегодня уже станет понятно в 18.00 ровно. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru, это наш сайт, а по возрасту 18+. В этом часе Эвелин Рокстон, Vertigo. Джоэл Кори, Whisper. Мартин Гаррикс с треком Repeated.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
2: Ты в своем уме?
3: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
4: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Банки в России с 1 сентября обяжут раскрывать полную информацию о продуктах. Закон обязывает кредитные организации раскрывать сведения об условиях переводов через СБП, платежной системы Центробанка, а также об условиях использования электронных средств платежа за исключением электронных кошельков. Мошенники под видом налоговой рассылают россиянам письма с фишинговыми сайтами, сообщил член Общественной палаты Машаров. В сообщениях гражданам говорят о необходимости подачи декларации или пояснений. Для получения детальной информации предлагается перейти по ссылке, запускающей вредоносное программное обеспечение. Россия и Армения больше не рассматривают друг друга как стратегических союзников, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, Москва не выполнила обязательства в рамках ОДКБ во время конфликта с Азербайджаном, а Ереван не получил запрошенной помощи. В новой программе правительства Армении до 2031 года Россия больше не указана как стратегический союзник.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра во вторник, 1 сентября, облачно, днем плюс 15. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Radio.
1: Record. Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никит Бурягин. Практически 12.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. И самого интересного, что в мире произошло, это ограбление. Как в фильме «Форсаж». Помните, когда Вин Дизель со своей командой воровали бензин? Вот. Но произошло подобное в Египте, и грабители забрали мороженое. 105 килограммов различных вот этих замороженных продуктов, как выясняется. Там и сладости были, и кура, и так далее. Говорят, ну а почему бы и нет, мы же видели, как это в кино. И самое интересное, что у них это получилось. Действительно, есть даже видео этого всего, и выглядит не созданное, сгенерированное какими-то иботами, а настоящими, так сказать, людьми. Точно так же на пикапе подобрались и радовались потом своей победе. Может быть, это и постановка какого-то нового египетского фильма. Мы просто еще не знаем, но скоро увидим это все. «Форсаж», «Египет», дорога не ярости будет, а дорога холода, каких-то продуктов определенных. Ну, ждем развязки событий, поймают этих ребят или нет. Без масок действовали вообще, даже Вин Дизель позаботился о масках, а они решили, что у нас в Египте и так сойдет. Интересно, под какой трек они это делали? Вряд ли вот этот «Адони Курасон», что-то, видимо, такое электронное, захватывающее. Возможно, то, что прозвучит у нас в этом часе, а будут «Фанко», «The Beat is Rockin'» в рекорд ремейке. Аниме в этом часе, а за Dimension.

thumping, and the jam is bumping. Look ahead, the crowd is.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок» — новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: В эту субботу в Красноярске. Не пропусти соревнования по автозвуку и тюнингу. Кубок Сибири. «Эмма Россия». Качественный звук в машине и снаружи. Сложный тюнинг. И все то, что в обычной машине не встретить. ТЦ «Кубатура». Бывший ТРЦ «Юнь». Парковка со стороны Октябрьского моста. 5 сентября. Автомобили SQ. Мультимедиа. ESPL. ESQL. А также «Эмма Тюнинг» на одной площадке. Организатор. Федеральная сеть «Спарта Маркет».
5: 6+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В Евросоюзе не видят риска якобы нападения России на страны сообщества, сообщает Политико со ссылкой на источник. Российское руководство неоднократно опровергало подобные домыслы. Путин еще в прошлом году заявил о готовности зафиксировать договоренность о взаимном ненападении со странами Запада с тем, чтобы снять имеющиеся в данной связи обеспокоенности. Инфляция в России вернется к 4% в следующем году. Такое мнение в преддверии ВЭФ высказал Анатолий Аксаков. Для этого важно стабилизировать рынок нефтепродуктов. И с этой целью уже принят ряд эффективных решений, отметил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку. Количество случаев мошенничества в связи с выходом нового iPhone 18 Pro в сентябре вырастет на 25-27% по сравнению с его предшественником, поступившим в продажу год назад, прогнозируют аналитики. Одним из основных сценариев мошенничества могут стать фальшивые предзаказы. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия Портал». На сцене Ронский Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-сцены и масштабное мультимедийное шоу. 16 октября Москва Викей Стадиум, 7 ноября Петербург Temple of Dir. Уже завтра цены на билеты вырастут, а доступные категории тают на глазах. Успейте купить их выгодно на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Реклама. Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра во вторник, 1 сентября, облачно, днем плюс 15. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, с вами еще как минимум один час, конечно же, чтобы лучшую танцевальную послушать в этот понедельник, расслабиться, подергать ногой под столом, если вы до сих пор на работе, а на обеде ж, ну приятного аппетита вам всем, друзья, у нас 13.00, напоминаю, скоро начнутся масштабные обеды по стране, кто живет по московскому часовому поясу. В общем, к новостям, вот вы думаете, что вы там недостаточно себя хвалите или так далее, может быть, вы плохой работник или в каких-то делах других, да, что-то у вас не вяжется, берите пример с Трампа. Не думал, что это скажу, но Трамп — величайший президент США. По мнению, важно здесь оговорочка, самого Трампа. Он выложил тир-лист такой глав государства, где неожиданно оказался единственным величайшим. Он написал: хороший президент, качественный президент, да, там great, не great, кто плохой президент, и про себя он единственного оставил в графе величайшим. Вот такая история. Обаму и Байдена, кстати, он окрестил неудачными, он их туда отнес. А дальше, ну, где-то величественным, да, Линкольн и Вашингтон у него, Рузвельт еще, вот попали какие имена, но он самый крутой. Вот, пока парень у власти, да, дядька этот, то вот, пожалуйста, хвалит себя сам как только может. И вы, пользуясь случаем, почему вы не такие крутые? Не думайте об этом, вы самые замечательные и самые топовые, и работники, и папы, и мамы, и так далее. Поэтому имейте просто это в виду и относитесь ко всему вот так, как Трамп, да, вот что-что умеет дядька себя great again сделать. А я пока к трекам в этом часе перейду. The Second Voice будет Let Me Be.

0: новая неделя.
1: Новые релизы.
0: Встречайте главные клубные новинки,
1: отобранные нашими кураторами.
0: В шоу «Рекорд Релиз».
1: Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
2: «Рекорд Релиз». «Рекорд».
3: Реклама.
4: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
5: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
4: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
5: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
4: И цены супер, они их для нас уже год держат.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
7: Это новый вызов.
8: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле назвали известной забавой построение теории заговоров вокруг контактов спецслужб. По словам Пескова, контакты по линии ведомств носят регулярный характер и зачастую продолжаются даже тогда, когда дипломаты между собой не контактируют. Представитель Кремля также опроверг слухи о том, что встреча Путина и Лукашенко якобы была связана с приездом главы ЦРУ в Москву. Власти продлили до 30 сентября запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Новак Джокович впервые в карьере вылетел с открытого чемпионата США по теннису в первом круге. Серб проиграл 49-й ракетке мира аргентинцу Мариано Навоне. По ходу матча Джоковичу потребовалась медицинская помощь. Новак впервые за 8 лет выпадет из топ-10 рейтинга ATP. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Да что за нормально?
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
11: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
12: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
13: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ребята, новость неутешительная, но девушек-психопаток в 5 раз больше, чем считалось. Выяснили ученые.
2: Что ж такое-то?
3: Нам теперь, получается, нужен универсальный тест. Быстренько его проходит. Нормально остаешься, ненормально тем более.
2: Я его прошла.
1: Может быть, нас 3 психопата здесь.
3: В смысле 3? Олег, а дракон?
2: Ну ладно, 5.
1: Один как минимум подтвердился.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра во вторник, 1 сентября, облачно, днем плюс 15. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-62-920. Выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
5: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске 263-88-33.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Послушаем много классной музыки. Узнаем что-нибудь интересное со всего мира. Вот, например, кажется, японцы снова придумали способ совместить 2 вещи, которые и так отлично сочетаются. Конечно, путешествие и вкусную еду. Но звучит это, конечно, просто. На деле все не так. В Японии собираются запустить 2-этажный суши-автобус для туристов. Да. Прямо во время экскурсии можно будет есть суши без ограничений. Поездка будет длиться около 70 минут. На 1-м этаже су-шефы будут готовить блюда, а пассажиры наверху сразу их пробовать, рассматривая, конечно же, достопримечательности вокруг. Автобус будет проезжать главные места Токио, а ваше дело есть и наслаждаться видами. Стоимость такого гастрономического тура, как вы думаете, всего лишь, ну или нет, 8600 в рублях. Но вот только после таких новостей остается один вопрос. Нам вообще нужны теперь обычные экскурсии, если можно смотреть на Токио и одновременно есть суши. Ждем, когда это дойдет до всех. И в любой стране мира мы будем смотреть достопримечательности, параллельно пробовав национальную кухню, например. Давайте обсуждать в чате, поехали бы вы на таком автобусе на экскурсию. Пишите мысли в чат рекорды, а я расскажу о треках в этом часе. Свежая работа от Tombox и Morena. Еще в часе появится отличный трек от DJ Gorgia Michiko. Дождемся Alok и Khalid Dive Into Me. Еще чуть позже здесь горячая работа от Divac Slow Down. Откроет этот час Бауса с треком Magnetic. Это рекорд Dance.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
2: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: В эту субботу в Красноярске. Не пропусти соревнования по автозвуку и тюнингу. Кубок Сибири. Эмма Россия. Качественный звук в машине и снаружи. Сложный тюнинг. И все то, что в обычной машине не встретить. ТЦ Кубатура. Бывший ТРЦ Юнь. Парковка со стороны Октябрьского моста. 5 сентября. Автомобили SQ. Мультимедиа. ESPL. ESQL. А также Эмма Тюнинг на одной площадке. Организатор. Федеральная сеть Спарта Маркет. 6+.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. Красноярск. 103 FM.

0: Рекорд. Новости.
1: Встреча Путина, Трампа и Зеленского возможна только для фиксации договоренностей, заявил Песков. Так он прокомментировал данные портала Axios о том, что директор ЦРУ Рэдклифф в ходе визита в Москву предложил трехсторонний саммит по Украине. По словам представителя Кремля, главы государств могут встретиться только для того, чтобы финализировать договоренности. А заниматься реальным процессом урегулирования конфликта Киев не хочет. Порядка 140 мигрантов задержаны в метро Москвы в ходе рейда, проведенного с использованием новейших технологий поиска нарушителей миграционного законодательства. Как заявили в миграционной службе МВД России, все они доставлены в отделы полиции, их выдворят за пределы России с последующим запретом въезда в страну. Подобные мероприятия будут проходить регулярно, в том числе в других российских регионах, добавили в ведомстве. Интерес к осенним путешествиям по России снизился на 12-20% в годовом выражении, сообщил «Коммерсант». Как отмечает газета, падение спроса на поездки внутри страны осенью прослеживается после неудачного летнего сезона. Интерес к отдыху в России мог снизиться и из-за растущей конкуренции с зарубежными направлениями, предположили туроператоры. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
9: Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
10: Dance

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра во вторник, 1 сентября, облачно, днем плюс 15. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17.00. Для лиц старше 16 лет.
6: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
7: Ты в своем уме?
8: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
9: ООО «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже... Предложение еще не получил.
10: Но... Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
3: Рекорд. Dance Radio.
1: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record Radio.
1: Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. Принесла классные новости. Приближается новая постановка главного драм-н-бэйс спектакля «Планеты» от Радио Рекорд. И именно она перенесет нас в мир суровых скандинавских саг. Главное, что нам нужно знать, где и когда. 31 октября, Москва, Вики стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Ну и, ребят, секретная информация для вас. Сегодня с 18 часов стоимость билетов повысится, так что лучше успеть до повышения цен на radiorecord.ru 18+. Пишите в чат рекорда, если будете 31 числа с нами, ну а я пока расскажу о том, что послушаем здесь в ближайшем часе. Клевая работа от Моб.

еще в часе появится Anatar 54 Ultra Talk to You. Дождемся Эмбер с Робин Шульц. А начать этот час предлагаю с совместной работы Hugely and Alternate Moving to the Sun. Это рекорд Dance Radio.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Каждый ребенок мечтает стать героем, летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62, пограничников 105.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп объявил, что США заключили с Венесуэлой крупнейшую нефтяную сделку в мировой истории. По словам американского лидера, Вашингтон в рамках соглашения получит под контроль более 65 миллиардов баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти. Банк России решил вдвое увеличить лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций и в 4 раза для ломбардов. Сейчас МФО и ломбарды могут выдавать из кассы до 50 тысяч рублей наличными по одному договору займа. У российских банков возникли сложности с загрузкой приложения для цифрового рубля в App Store, пишут ведомости со ссылкой на источники. По данным газеты, кредитные организации не могут даже на время разместить такие сервисы в магазине Apple из-за отсылок, указывающих на их связь с государственной финансовой системой России. Цифровой рубль официально войдет в обращение с 1 сентября. 21 банк должен будет предоставить гражданам возможность открывать счета в этой форме нацвалюты, при этом большинство из них находится под санкциями, отметила газета. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра во вторник, 1 сентября, облачно, днем плюс 15. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
4: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
3: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
4: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
3: И цены супер, они их для нас уже год держат.
5: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

первая танцевальная России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Буду с вами еще час, друзья. Говорят, что для счастливых отношений нужны свидания, подарки, совместные путешествия и все тому подобное. Но оказывается, иногда достаточно просто вместе впечатляться. Ученые выяснили, что пары, которые вместе переживают моменты восхищения, чаще чувствуют себя ближе и счастливее друг с другом. И для этого совсем не обязательно лететь на другой конец света. Может подойти красивый закат, любимый фильм, концерт, какое-нибудь необычное место. Да и вообще просто случайный момент, который заставит вас обоих, что важно, остановиться и удивиться. Причем именно вот это чувство общего восторга может сближать сильнее, чем просто весело проведенное время. Получается, что секрет крепких отношений очень сильно простой. Чаще находить что-то удивительное, смотреть на это вместе и, конечно, романтизировать эту жизнь. Ну а какой момент вау вы хотели бы сейчас пережить с любимым человеком? Давайте порассуждаем в чате рекорда, как всегда, под лучшие, любимые, местами романтичные танцевальные треки. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Sonia Fodera, Do You Think About Us. Чуть позже здесь появится Swedish House Mafia, Happiness is

совсем скоро здесь Биби Рикса New Religion. Открою час Алия Фабин с треком Body Talk. Это рекорд Dance Radio.

0: позже перезвоню. Сейчас могу материться.
1: 1974 is the year that they're now planning for.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиян массово захватывает тихий надлом. Сотрудники продолжают выполнять свои обязанности, но полностью теряют интерес к работе. Чаще всего такому состоянию подвержены перегруженные миллениалы.
2: Это бывает, значит, еще и громкий.
3: Да, когда рвануло так, что сначала подгорает, потом бабахнуло.
2: Как они там тихо надламываются? Это что происходит?
3: Ну, внешне все вроде нормально. Чек закрывает KPI, чтобы это не значило. Интересно, я закрываю KPI?
2: В наше время это вообще-то называлось словом лень. Перегруженный миллениал. А перегруженные зумеры нет?
3: Да на зумера где сядешь, там и слезешь.
2: А мы, значит, тихому надлому не подвержим. А это потому, что у нас по-другому делаем. У нас другая сборка. А наши деды по 20 часов на БАМе вообще бронировали.
3: Я чувствую себя все-таки ближе к миллениалам, по ощущениям.
2: Чувствуете, да?
3: Чувствую такое.
2: Надломали, да?
3: Молод в душе.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Один из крупнейших бассейнов Красноярска «Сокол» открывает набор в детские группы обучения плаванию. Профессиональные тренеры помогут ребенку уверенно чувствовать себя в воде, научат правильно дышать и освоить технику плавания в 50-метровом бассейне. Плавание – это спорт, уверенность и навык, который останется на всю жизнь. Запишите ребенка в бассейн «Сокол» уже сегодня. Пограничников 105, 226-49-49.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В Евросоюзе не видят риска якобы нападения России на страны сообщества, сообщает Политико со ссылкой на источник. Российское руководство неоднократно опровергало подобные домыслы. Путин еще в прошлом году заявил о готовности зафиксировать договоренность о взаимном ненападении со странами Запада с тем, чтобы снять имеющиеся в данной связи обеспокоенности. Инфляция в России вернется к 4% в следующем году. Такое мнение в преддверии ВЭФ высказал Анатолий Аксаков. Для этого важно стабилизировать рынок нефтепродуктов. И с этой целью уже принят ряд эффективных решений, отметил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку. Количество случаев мошенничества в связи с выходом нового iPhone 18 Pro в сентябре вырастет на 25-27% по сравнению с его предшественником, поступившим в продажу год назад, прогнозируют аналитики. Одним из основных сценариев мошенничества могут стать фальшивые предзаказы. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Встречайте новую постановку фестиваля «Трансмиссия Портал». На сцене Ронский Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-сцены и масштабное мультимедийное шоу. 16 октября Москва Викей Стадиум, 7 ноября Петербург Temple of Dir. Уже завтра цены на билеты вырастут, а доступные категории тают на глазах. Успейте купить их выгодно на radiorecord.ru/18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Реклама.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ребят, новость неутешительная, но девушек-психопаток в 5 раз больше, чем считалось. Выяснили ученые.
2: Что ж такое-то?
3: Нам теперь, получается, нужен универсальный тест. Быстренько его проходит. Нормально остаешься, ненормально тем более.
2: Я его прошла.
1: Может быть, нас 3 психопата здесь.
3: В смысле? Олег, а дракон?
2: Ну ладно, 5.
1: Один как минимум подтвердился.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра во вторник, 1 сентября, облачно, днем плюс 15. Ветер западный 3,8 метра в секунду.

0: Record. Dance Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. Сегодня у нас не просто понедельник. Сегодня у нас последний день лета. Сегодня 31 августа. Завтра мы уже врываемся в осенний сезон. И это в какой-то степени время подводить итоги. Например, вчера в воскресенье, а у нас по воскресеньям это, собственно, обычно и бывает, был в эфире «Русский час». Да-да, то самое радиошоу, где играет только российская либо русскоязычная электронно-танцевальная музыка. Выходит оно по воскресеньям в 15:00 по московскому времени. И да, мы таки вчера подводили там итоги за этот летний сезон. Если вы мало ли пропустили этот выпуск, бегом в телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд наверстываем. По мне, так очень хорошая программа получилась. Ну и давайте прямо сейчас узнаем, что мы с вами в ближайшем часе послушаем по музыке. А тоже, кстати, будет много всего интересного. Например, All Things Break, Gravity, Record Mix. Alok и Jennifer Lopez, Everything's Fine, Record Mix. Cardfish, That Girl, Record Mix. Max Styler, Kuda,

0: клубовая неделя.
1: Новые релизы.
0: Встречайте главные клубные новинки,
1: отобранные нашими кураторами.
0: Шоу «Рекорд Релиз».
1: Сегодня в 11 вечера на рекорде.
2: «Рекорд Релиз».

0: Рекорд. Новости.
1: В Минобороны Румынии не считают, что Россия якобы намерена атаковать страну НАТО. Помимо этого, в РИО министр обороны подчеркнул, что анализы других стран Альянса также не подтверждают эти опасения. Российское руководство неоднократно опровергало подобные домыслы. Доля отечественных транспортных средств на рынке новых автомобилей к 2035 году будет составлять 80%, заявил Мантуров. Четверть автопроизводства в легковом сегменте в России к 2035 году будет приходиться на электромобили и гибридные автомобили. При этом основу выпуска продолжит составлять машины с двигателем внутреннего сгорания. Зарплаты у жителей Москвы выше, чем в большинстве российских регионов, но после выплаты арендной платы за жилье от нее остается лишь 38%. Это один из самых низких показателей в стране, почитали аналитики. Они отметили, что в 5 проанализированных городах расчетная доступность аренды за год выросла, так как зарплатные предложения увеличились, а медианные ставки найма снизились. Новая постановка главного драм-н-бэйс спектакля «Планеты» от «Радио Рекорд» перенесет зрителей в мир суровых скандинавских саг. 31 октября, Москва, Вики стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Уже через полчаса стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Да что?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
8: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
12: А в «Ленте» итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
13: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Включайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

Рекорд Дэнс. Человек, раздававший флаеры в костюме белки, вывел из-за поя 160.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Record Dance Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И как вы знаете, в конце наших подводок, наших выходов в эфир, мы обычно говорим какую-нибудь фразу, типа там «Рекорд Дэнс Радио». А летом мы делаем по-другому. Летом мы говорим «Рекорд Дэнс Лето». И сегодня у нас, друзья, последний день «Рекорд Дэнс Лето», потому что завтра у нас уже будет новая подводка «Осенний движ». 1 сентября мы врываемся в новый сезон. У нас этой осенью будут фестивали «Белая» в Санкт-Петербурге, «Супердискотека 90-х» в Питере и Москве. Трансмиссия «Портал» тоже, кстати, в обеих столицах. В общем, много всего интересного. На этой неделе, кстати, в пятницу у нас будет препати «Белый». Да много всего! Чтобы ничего не перепутать, ничего не забыть, все успеть и везде быть, почаще заходите на сайт radiorecord.ru, либо в наши социальные сети, в нашу, например, группу рекордов ВКонтакте, vk.com/record. В общем, будьте на связи, люди, потому что много всего интересного нам предстоит в ближайшие месяцы. Надеюсь, мы это с вами вместе испытаем. Ну, а вот что мы с вами вместе будем слушать в ближайшие 60 минут, так сказать, далеко не загадывая.

Favo Record Mix. Робин Шульц и Барбс, Better Times, Record Mix. Том Боксер и Антония Морена, Record Remake. А прямо сейчас Хьюгель и Ультранейт, Moving to the Sun, и это Record.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиян массово захватывает тихий надлом. Сотрудники продолжают выполнять свои обязанности, но полностью теряют интерес к работе. Чаще всего такому состоянию подвержены перегруженные миллениалы.
2: Это бывает, значит, еще и громкий.
3: Да, когда рвануло так, что сначала подгорает, потом бабахнуло.
2: Как они там тихо надламываются? Что происходит?
3: Ну, внешне все вроде нормально. Чек закрывает KPI, чтобы это не значило. Интересно, я закрываю KPI?
2: В наше время это вообще-то называлось словом лей. Перегруженный миллениал. А перегруженной зумеры нет?
3: Да на зумера где сядешь, там и слезешь.
2: А мы, значит, тихому надлому не подвержим. А это потому, что у нас по-другому делали. У нас другая сборка. А наши деды по 20 часов на БАМе вообще бронировали.
3: Я чувствую себя все-таки ближе к миллениалам, по ощущениям.
2: Чувствуете, да?
3: Чувствую такое.
2: Надломались, да?
3: Молод в душе.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле назвали известной забавой построение теории заговоров вокруг контактов спецслужб. По словам Пескова, контакты по линии ведомств носят регулярный характер и зачастую продолжаются даже тогда, когда дипломаты между собой не контактируют. Представитель Кремля также опроверг слухи о том, что встреча Путина и Лукашенко якобы была связана с приездом главы ЦРУ в Москву. Власти продлили до 30 сентября запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Новак Джокович впервые в карьере вылетел с открытого чемпионата США по теннису в первом круге. Серб проиграл 49-й ракетке мира аргентинцу Мариано Навоне. По ходу матча Джоковичу потребовалась медицинская помощь. Новак впервые за 8 лет выпадет из топ-10 рейтинга ATP. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
5: Да что вы заработали?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги – все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Да-да-да.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ребят, новость неутешительная, но девушек-психопаток в 5 раз больше, чем считалось. Выяснили ученые.
2: А что ж такое-то?
3: Нам теперь, получается, нужен универсальный тест. Быстренько его проходит. Нормально остаешься, ненормально тем более.
2: Я его прошла.
1: Может быть, нас 3 психопата здесь.
3: В смысле 3? Олег, а дракон?
2: Ну ладно, 5.
1: Один как минимум подтвердился.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Кстати, цены на билеты вырастут, имейте в виду, а доступные категории тают на глазах. Успевайте купить билеты выгодно на radiorecord.ru, мероприятие 18+. Ну и давайте расскажу о том традиционно, какие треки мы с вами из самого вкусного и интересного послушаем в этом часе. Это будут Афроджек и Лу.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп объявил, что США заключили с Венесуэлой крупнейшую нефтяную сделку в мировой истории. По словам американского лидера, Вашингтон в рамках соглашения получит под контроль более 65 миллиардов баррелей доказанных запасов венесуэльской нефти. Банк России решил вдвое увеличить лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций и в 4 раза для ломбардов. Сейчас МФО и ломбарды могут выдавать из кассы до 50 тысяч рублей наличными по одному договору займа. У российских банков возникли сложности с загрузкой приложения для цифрового рубля в App Store, пишут ведомости со ссылкой на источники. По данным газеты, кредитные организации не могут даже на время разместить такие сервисы в магазине Apple из-за отсылок, указывающих на их связь с государственной финансовой системой России. Цифровой рубль официально войдет в обращение с 1 сентября. 21 банк должен будет предоставить гражданам возможность открывать счета в этой форме нацвалюты, при этом большинство из них находится под санкциями, отметила газета. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
13: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платежами предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиян массово захватывает тихий надлом. Сотрудники продолжают выполнять свои обязанности, но полностью теряют интерес к работе. Чаще всего такому состоянию подвержены перегруженные миллениалы.
2: Это бывает, значит, еще и громкий.
3: Да, когда рвануло так, что сначала подгорает, потом бабахнуло.
2: Как они там тихо надламываются? Что происходит?
3: Ну, внешне все вроде нормально. Чек закрывает KPI, чтобы это не значило. Интересно, я закрываю KPI?
2: В наше время это вообще-то называлось словом лень. Перегруженный миллениал. А перегруженные зумеры нет?
3: Да на зумера где сядешь, там и слезешь.
2: А мы, значит, тихому надлому не подвержим. А это потому, что у нас по-другому делали. У нас другая сборка. А наши деды по 20 часов на БАМе вообще бронировали.
3: Я чувствую себя все-таки ближе к миллениалам, по ощущениям.
2: Чувствуете, да?
3: Чувствую такое.
2: Надломали, да?
3: Молод в душе.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда для тебя, по крайней мере, в течение ближайшего часа ты вместе с нами, дорогой, будешь обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, ученые говорят, что по понедельникам количество сердечных приступов вырастает на 20%. Также считается, что в понедельник ваши весы покажут вам самый большой вес за всю неделю, даже при условии, что вы соблюдаете самую строгую диету. Еще говорят, что именно в понедельник человек тратит на жалобы и нытье в среднем на несколько минут больше, чем в любой другой день. И, наконец, больше всего из так называемых черных дней недели было именно черных понедельников. Удивительно здесь только одно, что при такой насыщенности, при такой значимости этого дня недели его так не любят. Но лично нам в любом случае пофиг, потому что и в понедельник тоже мы начинаем работать здесь тогда, когда он фактически уже закончен. Начинаем обсуждать новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: По центру Петербурга прошли четырехметровые Пушкин, Гоголь и Достоевский. Гигантские куклы писателей вышли на улицы в рамках спектакля. Во время прогулки классики читали свои произведения, пели, шутили и спорили, кто из них самый великий русский писатель. Марионетки прошли по маршрутам, связанным с жизнью и творчеством литераторов.
2: Петербуржцы не обделались от четырехметрового Гоголя? Знаете, времена сейчас тревожные, все и так на нервиках, и тут тебе навстречу четырехметровый, да еще и поющий Достоевский. Это хоть не в Шушарах было?
1: Нет, это было в центре, как было сказано.
2: Нет, слава, что, ну, если это было бы в Шушарах ночью, потому что ночью в Шушарах 4 метра Гоголя, это можно конь не двинуть.
1: Но может он из центра ночью ушел в Шушары, поэтому никто не пострадал. Вообще, знаете, Гоголя много не бывает нам, ну, петербуржцам.
2: Это не высоту.
1: Да во все.
2: Как сказать? А, ну хорошо, допустим, но, знаете, я не уверен вообще, ну, если Гоголь шутит и поет, а же было сказано, они пели и шутили. Я представляю, как шутил Достоевский. Наверное, жестко так шутил, да, что обделаться можно, да, так?
1: Ну, тут подходил со спины, разомахивался топориком, там, ну, не знаю, как. Выпрыгивал из петербургских этих темных, мрачных, депрессивных подворотен внезапно. Эй! И распахивал свой сюртук.
2: Да, это шутка.
1: Четырехметровый Достоевский.
2: Да, когда у тебя 4 метра шутить легко. А прохожим что делать? Вот с такой шуткой, поскольку у тебя инфаркт.
1: Классика же все-таки.
2: А Пушкин пел? Что мог петь Пушкин? У меня проблема, ламба или фэрш. Что он пел сейчас такой современный?
1: Вот он там, выпьем с горя, там, милая старушка, где же кружка, сердце
2: да,
1: будет
2: да, пел, да? А, ну окей, ну объясни, ладно, тогда я просто не понял, вы можете объяснить мне? Значит, что значит, там было сказано, гигантские куклы этих, значит, писателей вышли на улицы в рамках спектакля. Что значит вышли на улицы в рамках спектакля? Им что, сцены стало мало?
1: Да.
2: То есть четырехметровому Гоголю стало тесно в кукольном театре. Знаете, как Кинг-Конгу, помните в фильме, где он на сцене разорвал цепи и всех там покрошил винегрет? Что значит вышли?
1: Ну, как
2: вышли?
1: Ну не покрошил винегрет, по-театральному, это как вы, если помните, называется, сломал четвертую стену. И вышел даже не просто в зал, как бы, да, а ну, вышел ну, хорошо, на улицы.
2: Хорошо, ладно, но вышли бог с ним там, да, это называется иммерсивный, там, шмиммерсивный, не знаю. А зачем они 4 метра-то? В чем прикол? Зачем Гоголю 4 метра? Помните классику? Нам нужны такие Гоголи, чтобы нас не трогали. А тут 4 метра. Как же ему не трогать? Извините, 4 метра так и провоцируют тебя на них повертить.
1: Да, на безнаказанность, как бы наталкивают.
2: Особенно в Питере ночью. Что такое Гоголь? Вот если бы вы встретили.
1: Я встретил как-то одного Гоголя.
2: Тронул?
1: Да.
2: Или нет?
1: Он ходил Гоголем.
2: Вот в наши времена Гоголи были как Гоголи. 1.70 не больше.
1: А больше было... меньше, наверное.
2: Да, меньше, конечно. Потому что больше было нельзя, потому что партия бы не разрешила. А сейчас видите, сколько свободы? Хочешь Гоголя 4 метра? Пожалуйста. Хочешь Пушкина 4 метра? Хочешь Распутина 40 сантиметров? У них, кстати, сколько было?
1: Ну, там что-то такое, да. А Маяковский был бы вообще 6 метров, наверное.
2: Он да, же так
1: был
2: высокий, высокий, да.
1: Здоровенный
2: да. Короче, вопрос не про это. Это какая-то местная питерская лабуда.
1: Движуха.
2: Движуха, как угодно, наша местно-локальная. Но дело же не в этом. Хорошо, что это идет из Питера. И хорошо, что нам напоминают про метры из Петербурга, да? Что метры, размер Гоголя имеет значение. И поэтому вопрос к тебе. Там, вне зависимости от того, в каких ты отношениях с литературой, в том числе и с русской классической. Несмотря на то, что, конечно, в жизни, кстати, никто из этих специалистов, они не встречались. Ни по Пушкин,
1: не знаю, Пушкин с Гоголем.
2: Пушкин, может быть, с Гоголем.
1: Нет, точно, он Бевизоров.
2: Да, Пушкин с Гоголем, но не Пушкин с Достоевским и точно там Пушкин не Достоевским.
1: Гоголем, не там, да.
2: Не, ну, не, это не имеет значения. Важно, вопрос какой. Вот кто из писателей, вот смотрите, они там спорили, да, Пушкин, кто из них круче? Кто из писателей, из наших русских прежде всего, самый крутой?
1: Самый топчик.
2: Во, это литературное слово. Да, да, конечно. Для тебя кто самый крутой? Почему? Как он на тебя повлиял, да? Может быть, знаете, там, да, там, думал ты, что Лев Толстой, да, а на деле...
1: Вот, кстати, вот именно. А кто, по-твоему, может быть, не крутой, как бы? Ну, такой отстойный, да. Такой, ну, такой. И почему, главное, почему, да? Ну,
2: да, такой, конечно, самое такой, главное. Да? Писатель, который на тебя повлиял, он самый крутой потому-то и потому-то, и самый отстойный тоже...
1: Нище!
2: Это нище, но это тогда Горький.
1: На дне.
2: У него же на дне, да. Хотя я-то у него же не на днище, да? На днище. Хотя бы не на днище. Пишите, обсудим, в общем, в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россия стала крупнейшим получателем украденных в Канаде дорогих автомобилей. Об этом пишет The New York Times. Дорогие Land Rover, Toyota и Dodge массово угоняют в Канаде, после чего переправляют в Россию, в том числе через Объединенные Арабские Эмираты. С февраля 2024 года по июль 2026 Интерпол зарегистрировал 4798 сообщений об автомобилях, обнаруженных в Российской Федерации. При этом российские власти предложили разрешить регистрировать машины, которые находятся в базе Интерпола по запросам недружественных стран.
2: Клёво! То есть украсть в Канаде — это не зашквар?
3: Ну, а если через Эмираты как бы там провести...
2: Конечно, это отмывает, как бы полностью снимает.
3: Технически мы не из Канады, мы из Эмиратов взяли машины.
2: Это
3: а
2: ваш...
3: их история до Эмиратов нас совершенно не волнует. Это... Пробег, не пробег, не важно.
2: Что было через Эмираты, остается до Эмиратов. А слушайте, а это вот только машин касается? А вот если я, например, в Канаде барсетку отожму, это тоже норма? Это не будет считаться? Ну, Канада все-таки.
3: Ну, нет, если вы сами будет считаться. А если вы переведете, опять же, через Эмираты...
2: Нет, то есть, если, я хочу сказать, если меня в Канаде поймают, да...
3: То вы, конечно, будете по-канадски
2: законам отвечать. Сказать, что он, ну, а если скажу, что у нас вот такое воровство в Канаде не считается, нет?
3: Ну, сложно все, понимаете? Нет, Эмираты как бы это вот панацея. Это вот,
2: я надеюсь.
3: Вот, это все прощает.
2: Смотрите, Россия, да, стала крупнейшим получателем украденных в Канаде дорогих автомобилей. То есть у нас по улицам ездят стыбзины из Канады машины, что ли? Вы знаете, это поразит, потому что я вот сейчас вспомнил, значит, у меня там, ну, там несколько лет назад там товарищ, значит, один жил в Канаде. Сейчас он, по-моему, куда-то там сдриснул в США, по-моему, неважно. Так вот, так у него там реально, у меня там даже целую историю там на ушах висел, что у него там угнали какой-то там, не просто там автомобиль, у него там трак украли его. Там даже фотки присылали.
3: То есть большой
2: автомобиль. Большой, ну такой не очень большой, такой средний такой, да, такой желтенький.
3: О!
2: Что важно. И знаете, мне кажется, даже вот теперь я после этой новости, мне кажется, что я его даже видел здесь. Эту его машину. То есть я могу успокоить его, сказать, что с его траком все в порядке, да, что он в хорошем состоянии, да, что на хозяин новый за ним ухаживает.
3: В хороших руках,
2: да. Это хорошая новость.
3: Тут главное вовремя отклеить наклейку с заднего стекла в виде канадского этого кленового листочка, да? Снять.
2: Ну, да, это уже и не важно. Можно и не отклеивать. Но, значит, дорогие машины массово угоняют в Канаде, после чего переправляют в Россию, в том числе через Арабские Эмираты. Все-таки, а вот зачем через Арабские Эмираты? Это потому, что в Арабских Эмиратах тоже дофига наших?
3: Да? Ну, возможно, это дело даже не в этом. Возможно, угоняют, собственно, арабы. И как бы по повторенному пути к себе домой.
2: Может, знаете, действует... сначала себе.
3: Да, в Канаде действует такая банда черных эмиров, как их назвали в прессе. Знаете, такие неуловимые угонщики. Там ночью собираются там в этих своих арафатках, знаете, таких платках, замотанными лицами.
2: Так.
3: Вот, потом как бы... А какой там прямой путь из Канады в Эмираты? Ну, там путь, конечно, такой...
2: Ой, извилистый, я бы сказал.
3: Очень, да, очень неизвестный, извилистый, да.
2: Да, ну, только нет там прямой
3: дорожки протоптанной. Нет, да.
2: Да, нет, так сказать. Ну,
3: как-то на лодках там, на плотах. Там,
2: ну, хорошо, ладно. А из Арабских Эмиратов сюда уже как?
3: А тут уже как бы тут уже пару остановок, дорогу, как да? говорится, знаете.
2: Ну, то есть, вот, значит, нужно все-таки, если что, не надо прямо из Канады, да?
3: Не-не-не, конечно, из Канады.
2: Через Эмираты.
3: Тем более, скоро их легализуют, видите, предложило же наше правительство.
2: А если, вот, чтобы не было уж, вот, ну, вообще никаких проблем, вот, здесь угнали машину, привезли через Арабские Эмираты сюда из Канады. Например, кто-то, может быть, даже подозревает, что это вот прям, может быть, она из Канады. Может быть, на ней как-то написать «Арабские Эмираты».
3: Нарисовать араба красивого. На капоте.
2: Тогда 100%
3: верблюда.

новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на Рекорде. Рекорд Релиз.

0: шоу.
1: Герман Стерлигов предложил отобрать смартфоны у женщин, назвав гаджеты главной причиной разводов в России. По мнению православного миллиардера, уровень разводов в стране уже достиг 100%. Решить проблему можно радикально. Просто лишить женщин телефонов.
2: А чё, идея хорошая. А только вот вопрос чисто технический. А как их у них отобрать? Вот как в 90-х, да, когда отжимали телефоны на улице? Просто подбегать и выхватывать?
3: Да, и убегать такая была.
2: Кстати, очень хорошая идея. И, кстати, очень хорошо работала. То есть вырывали телефоны, и разводов же было меньше.
3: Столько начальных капиталов на этом заработали. Сейчас серьезные, уважаемые люди там, да? Яхты шестиметровые у многих.
2: А те, у кого отнимали, они не разводились, да, после этого?
3: Шапки можно срывать. Куда это все ушло?
2: Да.
3: Вместе с меховыми шапками ушел.
2: Может быть, что-то и Герману Стерлигову перепало. А если еще у нее, например, не только телефон на улице, но и сумочку вырвать с паспортом и деньгами, то она вообще будет всегда только от мужа зависеть, потому что ни денег, ни паспорта. Единственное, у меня вопрос только один. Идея потрясающая. Ну, а вопрос очень важный, и мы должны на него ответить вместе с Германом Стерлиговым. Кто будет этим заниматься? Кто будет отбирать у наших женщин телефоны? Я сразу скажу, что я пас. Потому что я не буду, потому что я не хочу тоже остаться без телефона в СИЗО. После того, как меня это...
3: Да. Ну, у кого поднимется рука на свою женщину отобрать у нее?
2: Ну, не обязательно свою. Тогда смотрите, значит, кто? Кого он призывает? Значит, остаются у нас кто? Значит, мужики, женщины, старики и дети. Значит, Стерлигов призывает кого-то из них отбирать телефоны, потому что больше некому. Так вот, а вам вопрос, господин Кремов. Кого, как вам кажется, именно он призывает отбирать у женщин свои или не свои там телефоны? Значит, мужчин, стариков или детей?
3: Слушайте, ну смотрите, дети хороший вариант, потому что от ребенка никто не ждет такой подляны. Приходит такой мальчик, мальчик такой, щечки розовые, такой пухляш такой, да, глазки блестят. Ну кто от него ждет, что он телефон выхватит? Но дети слабые.
2: Конечно.
3: Их может отоварить женщина,
2: так,
3: нормально.
2: Тогда...
3: Старики немобильные, плохо бегают, как бы не могут.
2: Тогда кто остается?
3: Мужчины не могут. Нет, давайте. Мы живем, слава богу, в нормальном правовом государстве. Давайте это делегируем, как бы, государству. У нас есть Росгвардия, там, МЧС, там.
2: Отнимать телефоны у женщин? А понимаете, а вдруг...
3: Таможня там, не знаю.
2: Знаете, ну, бывают... А ошибки не может быть? Сейчас, знаете, особенно зумеры, они так выглядят сзади особенно, как тетеньки, потлатые такие. Отняли у зумера у мужика, и что? Нет, это плохая идея.
3: Какой-то экспресс-тест проверить, штаны ему оттянуть зумеру, так.
2: Да, это...
3: А у них и широкие, или легко оттягивают?
2: Много, понимаете, сложностей. Нет, это все. То есть вы абсолютно правильно сказали. Значит, смотрите, мужики отнимать у женщин телефон не будут, побояться, что там она заявление напишет, как это сейчас происходит. Значит, стариков и детей у них не хватит сил. Тогда, ну, Росгвардия, то, что говорите, ну, это тоже очень странно. Остается только одно. Отнимать тому... кто, собственно, это и предложил. То есть самому Стерлигову. А ему просто единственное, что нужно как-то собраться с духом, да, может подкачаться и просто-таки отобрать у всех российских женщин телефоны. А вот мы, да, вот я уже, вот когда он там уже у пару миллионов отожмет, мы уже присоединимся на последней стадии. Знаете, когда вот он дернет за сумочку, выдернет, пороется в сумочке, достанет телефон, да, вот тогда уже я как бы подойду.
3: Ну, слушайте, ну как бы мы все, ну, Герман Стерлигов человек узнаваемый, известный, ну, такой. Можно бороду сбрить для этого.
2: Ну, конечно, да.
3: Чтобы замаскироваться, чтобы женщины не думали, что к ним...
2: А кто обычно... Ну, вот, да, без бороды, конечно, проще отнимать.
3: Да, потому что, да, он такой, ну, такой, ну, типаж такой яркий, характерный такой, да, он узнаваемый. Ну, все там...
2: Да, а как?
3: Такой, как-то, ну, не знаю, побриться, все будут думать, что это Иосиф Пригожин.
2: А ему
3: женщины доверяют, смотрите, он же такой приятный человек.
2: Ну, в любом случае, вот когда Герман Стерлигов уже отожмет телефон, и когда он уже схватит телефон и побежит, вот тут я уже готов к нему присоединиться.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: перформанса быстро оказалась в соцсетях.
1: Но вместо духа Раскольникова получили душок за Серикова. Слушайте, а чем вам не преступление и наказание? Смотрите, посрал на улице и сразу наказание. Видео разлетелось по соцсетям.
2: Ну какое же наказание? Там лица же не видно, то есть нормально. Это те самые 15 секунд славы.
1: Зато видно орудие преступления. Но у меня, знаете, у меня тут очень серьезные возражения. Во-первых, а кто сказал, что это не дух Раскольникова? А что, Раскольников не какал? Да, у Достоевского там об этом прямо, конечно, не говорится. Да, ну намеки есть. Дофига.
2: Пойду-ка я посмотрю Раскольников.
1: Нет, это не намеки, это впрямую. Такого нет. Этого альтернативной версии. Там ему, слушайте, это, как бишь ее, Настасья, да, она ему приносит постоянно остатки там всякой еды с барского плеча, там, уже у него денег на другое нет. Да, и раз она приносит ему еду, значит, Раскольников это ел. А раз он ел, значит, и какал. Значит, почему нет? Это не противоречит.
2: В бесах только так это все они там.
1: Бесы, да. Но это во-первых. А во-вторых, значит, там было сказано, вместо духа Раскольникова они неожиданно встретили петербуржца, который сходил по-большому. Так, ребята, так это же лучше. Это прекрасно. Потому что что такое дух Раскольникова? Дух Раскольникова – это дух болезненного, почти свихнувшегося чувака, который убил двух теток. Что в этом духе-то хорошего? А чувак, который на улице какает, это не дух, это просто душок.
2: Да, это как бы, как бы внутренний мир Раскольникова проецируется на Петербург, да, Достоевского, на Петербург, так называется. Такой мрачный такой, вот как раз абсолютно в формате Петербурга Достоевского, да? Безысходность.
1: Нет, там скорее так немножко более, я бы даже сказал, там более, знаете, мне это дух там немножко...
2: Не, ну как? Я так вижу.
1: Там, я бы даже сказал, знаете, почему-то держат такие даже... нотки Ильфа и Петрова, я вам сказал, немножко. Но я видел это видео, на самом деле, и вам рекомендую, если вы хотите что-то знать про Петербург. Значит, и как там, значит, там, на видео, значит, стоит группа туристов, там, да, и экскурсовод, ну, за кадром, там, и он что-то рассказывает, причем я даже, он нам говорит, там, значит, еле, знаете, ну, голосом вот этого, вот этими интонациями экскурсовода, да, полупевческими, Елизавета уйдет, а значит, старуха будет одна. Значит, и в кадре за спинами вот этих вот туристов...
2: Нет,
1: значит,
2: за спинами спиной экскурсовода, а туристы лицо...
1: А, это экскурсовод? Это... Ну, да. Неважно, значит, за спинами, нет, я не так это увидел, не имеет значения, значит, за оградой, значит, чья-то жопа с приспущенными штанами, и из нее вылезает дух Раскольникова, ну, то есть кал. Значит, это, конечно, очень живописно, да, и ты действительно дух Петербурга здесь ловишь сразу. Не этот, знаете, открыточно-галерейный, типа, давайте говорить правильно, как петербуржцы, как у нас здесь пишет, а настоящий питерский, где да, петербуржцы какают на улицах, но зато говорят правильно, как петербуржцы. Мы же не знаем, как этот чувак говорит, мы видели только его очко.
2: И не какаем, а испражняемся.
1: Да, это тоже важно.
2: Проводим процесс дефекации.
1: Да, так вот, так он может быть вообще, может он филолог, мы не знаем же, да. Но, знаете, у меня претензии к этому экскурсоводу. Значит, она, значит, вот про эту старуху, про Елизавету, и никак вообще в кадре, по крайней мере, на видео, не отреагировала на этого какающего мужика. А могла бы, как хороший экскурсовод, интегрировать его в свое повествование. Там она что-то говорит, там, Елизавета уйдет, старуха будет одна, и дальше могла бы сказать, указывая, атмосфера становится напряженная. Посмотрите направо, вот такая. Вот, да? И в этот момент она действительно становится напряженной. И могла быть как часть перформанса. Это уже иммерсивная такая штука, понимаете?
2: Я думаю, что все правильно она сделала, что не реагировала. Потому что это, ну, то есть, просто создавалась атмосфера, как бы, да, вот такой визуальный ряд. Как бы. Она говорит, Достоевского сзади. Возможно, даже был аниматор приглашен специально для экскурсии. Вот, и даже может, не аниматор просто какой-то, знаете, студент на подработках, а большой какой-то артист из БДТ, возможно, там, да?
1: Так,
2: или из Комиссаржевской театра.
1: Такое доверить могли ему. Да, и поэтому все с этим у меня самый главный вопрос. Там было сказано, что, значит, приехали на дух Раскольникова и неожиданно встретили петербуржца, который сходил по-большому посреди улицы. А почему они решили, что это петербуржец? Может, это тоже турист? Тоже приехал за духом Раскольникова, послушал экскурсовода про то, как Раскольников зарубил старушку. И так впечатлился, что от страха.
2: А возможно, не турист, который впечатлился, а просто индус. Ему и Достоевского не нужно читать. Что-то.

0: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Крем-хруст-шоу.

0: Конечно же, вы сегодня недостаточно строчили своими пальцами по клавиатуре или по телефону, и поэтому мы предлагаем вам сделать это еще раз. Прямо сейчас вы понаписали нам кучу сообщений, да и предлагать было не надо, потому что вы это сделали еще и до этого. И кое-что из этой кучи мы сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости», «Че там?».
1: Но тут у нас была новость о том, что по Петербургу расхаживали четырехметровые куклы русских великих писателей Пушкина, Гоголя, Достоевского. И среди прочего они спорили между собой, разумеется, шутейно, о том, кто из них как бы лучший писатель. А мы спросили тебя, кто лучший писатель? Кто, какой писатель топ? Не обязательно из этой троицы. Вот какой ты считаешь, чему он тебя научил, почему он лучший? Или же какой не такой, ну такой вяленький такой, да, не самый лучший писатель.
0: Ну или прям откровенно, давайте же вяленький. Что хуже вяленького?
1: Такой прям нище такое.
0: Совсем, или да, просто да, вообще полшестого, а не писатель.
1: Ну вот, кстати, по этому поводу пишут нам наши известные на рекорде литературные критики. Гоголь — это, конечно, не круто. Вот Шинель это, про Акакия. Ну кому это весело? Читать это не круто, не мощно, не духоподъемно. Ну, кстати, тут вот, ну, я согласен, что как бы духоподъемности здесь как бы, ну, вот только в Чехове меньше духоподъемности, наверное, чем в Гоголе.
0: Да, то ли дело Достоевский. То ли дело Толстой. Но понимаете, какая кто это пишет?
1: А я уже потерял.
0: Да, действительно, чувак, но понимаешь, какая штука? Кто бы ты ни был, кто бы ни писал. Дело в том, что, ну, ты выбрал не самое, просто тебе не повезло. Ты у Гоголя вот наткнулся на Шинель, видимо, случайно. В этом смысле. Тебе же позитив нужен, да? Позитивчик.
1: А подъемность там?
0: Да, есть же, ну, у него, послушайте, ну, есть у него веселый, например, нос, да?
1: Да, отлично.
0: Это что, не, вот, это раз не духоподъемно? А у человека...
1: А Тарас Бульба очень духоподъемный. Нет,
0: ну, это...
1: Ну, что, помогли тебе твои ляхи?
0: Не, ну это, нет, все-таки нос, согласись, нос, сам по себе, он же такой, да?
1: Ну, он какой такой? Такой, да.
0: Скажите, у кого еще, где? Я даже не помню, ну, в каком произведении, назовите мне любое произведение, сейчас, может быть, действительно что-то у меня выпало, где у персонажа какая-то часть тела пошла гулять по Невскому. Или по какому-то?
1: Не по Невскому, но вот колобок по лесу гулял.
0: Это не часть тела. Голова,
1: башка.
0: Нет, все-таки нет, это не башка, это все-таки испекла бабка, это блюдо, ну, да, если хочешь. Нет, а вот чтобы нос, палец, пенис, кстати, тоже, почему нет, гулял, да, где-нибудь у кого-нибудь?
1: Может, у Гоголя в Черновиках и так это завалялось,
0: а потом... Вам начать.
1: Он же там, вспомните, он свою первую поэму уничтожил, как бы, да, по целиком, как-то называлось, да, как какого-то немецкое имя и фамилия.
0: Да. Так вот, нет, и просто в чем духоподъемность носа? Потому что там нас учат, Гоголь нас учит, а Гоголь это всегда про мораль же, да, учит, ну, да. Он нас учит чему? В духов, вот. Что если у тебя...
1: Береги нос с молотом, а то он отвалится и пойдет гулять.
0: А в Шинели, что само Акакий Акакич для тебя не духоподъемный? А как я как? Еще раз звучит уже как, да?
1: А вот, кстати, вот человек не определился с каким-то конкретным писателем, который ему больше всего нравится, который больше всего его чему-то там изменил в жизни, но просто признается в общем в любви к литературе. Он пишет: а у нас в школе многие любили на учебниках литературы рисовать пиписьки на фотографиях писателей. Ну и у нас в школе тоже не без этого, скажем. Я уверен, что и у вас в школе тоже не без этого.
0: На фотографиях? Нам, ну, не, ну, раздавали, ну, фотографии. Ну, там, а вы ведь в учебниках?
1: В учебниках, да.
0: Да вы знаете, видимо, мы в каких-то... в школе?
1: Да.
0: Тогда можно вам вопрос, господин Кремов? А чему тогда вас научила русская классическая литература?
1: Слушайте, ну всему. Ну как я к ней пришел уже после школы. Сначала в школе оторвался на пиписьках, душу отвел. А так как ты...
0: Я вспоминаю, что-то нет, я не могу вспомнить. А, да, конечно.
1: Там просто... усы пририсовывали там. Ну, Анне Ахматовой.
0: Нет, ну это усы нет, я вспомнил, да. Но не в учебниках, я помню, да. Действительно, да, действительно, мы приходим по-настоящему русскую, ну, литературу по-настоящему начинаешь читать уже, конечно, после школы. А действительно, да, но в школах, конечно, начинается все с пиписек, правильно?
1: Ну, да, то есть, я уверен, что и Пушкин. Почему-то Александр Сергеевич тоже в лицее рисовал.
0: И это на самом деле очень это удивительное свойство нашего образования, литературы. Потому что мы на самом деле литературу начинаем не с литературы, а с живописи. мы, когда рисуем пиписьки, да, ну, они или он, да, он же как художник себя проявляет, да, да. На самом деле. А потом, может быть, даже становится каким-то художником. Тот... Может, это Никос Сафронов.
1: Уверен, стопудов. И тут, знаете, такой психологический момент. А, рисуя вот эти вот всякие пиписьки или просто усы пририсовывали, знаете, выбитый зуб закрашиваешь, типа зуба нет. Ха-ха, смешно же, круто. Вот. Ты как-то, знаете, снимаешь его с этого пьедестала, когда
0: он человечек.
1: Нет, нет, вот, знаете, памятник.
0: Конечно.
1: Какой-то такой.
0: Это важно, конечно.
1: Что такое понятный тебе там.
0: Вот поэтому вам все понятно, да? Все простые. А, кстати, просто идите вопрос. Вы сейчас вспомнили все варианты. Как зуб закрашивать, усики. А кому из писателей вы пририсовывали пиписку?
1: Вот пиписки я не пририсовывал. Я сигару пририсовывал. Я пытался этому убедить учительницу, понимаете? Это сигара у Льва Николаевича.
0: Учительницу вы убедили. Меня нет, поэтому кому вы пририсовали? Я надеюсь, это был Сергей, я не Ахматова. Так, ну, давайте я почитаю. Вот человек пишет с ником «Веселое ультранасилие». А, смотрите, жалоба прям. «В последнее время мало толковых книг про секс». И, кстати, да, нужно действительно с горечью сказать. Это вам, знаете, помните, это не Декамерон, Боккаччо. Ну, да, помните, там где-то туда-сюда. Что сейчас за толковые книги про секс? Можете вспомнить?
1: Слушайте, вот, кстати, ну, справедливости ради, как бы, в русской классической литературе тоже не
0: да
1: немного.
0: Да фига. Хорошо, прям, ну, в русской классической, нет, в модерне, да. Почему нет? Смотрите, как... Нос, это что такое?
1: Ну нет, все-таки нос это нос.
0: Нет, смотрите, тот же нос. Как? А если посмотреть так? Вот смотрите, я вам покажу даже сейчас. А вот если так?
1: Слушайте, я всегда вот... Я вот...
0: Важно
1: вот, правильно точно, читать. Я пририсовывал нос. Нос.
0: Что? Вот так всегда заканчиваются разговоры о литературе. Видите, а начали там?
1: Да, тут...
0: Напомните.
1: Ну, какой писатель на тебя произвел... Да, блин, я не могу. Короче, пиши о своих любимых писателях и нелюбимых.
0: Да, почитаем через
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Бывшего директора Олега Газманова приговорили к 7 годам колонии за мошенничество. Менеджер похитил у певца более 15 миллионов рублей. Следствие установило, что он 17 раз проводил деньги с концертов артиста через собственное ИП в обход компании Газманова. Певец заподозрил неладное еще 2 года назад, когда увидел запутанные финансовые отчеты и решил провести аудит. Это уже второй процесс против бывшего менеджера. В прошлом году его приговорили к 4 годам за 13 аналогичных эпизодов.
1: Блин, то есть, я не понял. То есть он разводил Газманова уже 13 раз, а Газманов при этом продолжал с ним сотрудничать. А почему он что такой красивый? На Исаула похож?
2: Просто что? Очень убедительный. Ну, хотя, реально, такая история странная очень ситуация.
1: Не, подождите секундочку. Может быть, просто тут может быть в другом дело. Может быть, это 13 эпизодов он разводил не Газманова, а, скажем, весь «Голубой наш огонек» наших артистов. И как раз примерно столько, да, в каждом «Голубом»?
2: Ну, а может быть, не только по музыкантам. Может быть, он к аншлагу имел какое-то отношение, знаете как?
1: Ну, смешно.
2: Финансовое такое.
1: Ну, и так тоже прикольно. Значит, и что там, менеджер похитил у певца более, сколько там, 15 миллионов рублей. Значит, следствие установило, что он 17 раз проводил деньги с концертов артиста через собственное ИП во вход компании. И певец заподозрил неладное еще 2 года назад, когда увидел запутанные финансовые отчеты. Газманов заподозрил неладное, когда увидел запутанные финансовые отчеты. А почему? Я просто понимаю, а почему не заподозрил неладное, когда он узнал, что его менеджера до этого приговорили к суду за 13 аналогичных эпизодов? Он что думал? 13 это несчастливое число, а вот на 14 он уже исправится.
2: Это странная история. Вообще, Газманов какой-то уникальный человек для певцов. Потому что, я думаю, что любому другому певцу покажи любой финансовый отчет, даже самый незапутанный, да?
1: Не
2: он вообще то есть просто даже самый там, прозрачный, самый там просто из двух составляющих, пункт А, пункт Б, да, будет запутанным для него. А тут он заподозрил, что какой-то запутанный, то есть какой-то вообще такой голова. То есть,
1: а мы нет, действительно, мы узнали Газманова с другой стороны, что он не просто так вот поет, да? Не просто там ла-ла-ла-ла-ла-ла, да? А еще это отчет, он бухгалтер. И может быть, когда же когда поет и что-то думает, да, ну, прокручивает,
2: конечно,
1: в
2: да.
1: голове.
2: Когда сальтуху крутит, прокручивает.
1: И менеджер развел на 15 лет. Слушайте, где он таких менеджеров берет? Этот менеджер, он случайно не подрабатывает телефонным мошенником? Это бабушек, знаете, не просит с балкона деньги скинуть, потому что очень похоже по стилю. Кстати, если бы при этом ему даже бабушек не нужно было там, знаете, там придумывать легенду, то можно было прям так и сказать. Я менеджер Газманова, ваши деньги в опасности. Их срочно нужно перевести на счет Иосифа Кобзона, например.
2: Ну, хороший, очень хороший план, но я думаю, что
1: не работал,
2: если ты доешь Газманова, тебе не до бабушек.
1: Там уже не нужно,
2: там
1: да.
2: Уже не нужно. Суета это, знаете, нервотрепка, это вот как бы напрягаться там. А
1: это тут, наша корова.
2: Присосался к Газманову, то есть,
1: да,
2: все.
1: Да, соси до конца. Но, видишь, до конца и дососал все в тюряшку. Но, знаете, меня мало беспокоит этот чувак. Меня беспокоит Газманов. А вот вся эта история, 15 миллионов, но явно же артист расстроен. А не скажется ли вся эта история на творчестве Газманова? Не станет ли Газманов петь грустно, как Татьяна Буланова?
2: Я уверен, что наоборот. Я уверен, что как бы, будет петь еще более радостно, потому что зло наказано. Торжество справедливость восторжествовала. Как бы, все хорошо, как бы, да?
1: А если он выйдет?
2: Жулика посадили.
1: Ну, нет.
2: И опять станет директором Газманова.
1: Конечно, уже не первый раз.
2: Все такое.
1: Конечно. Нет, такой дед точно выйдет. Скоро. Может быть, ему не Газманов. Чем бы директором он мог быть? Так и вот.
2: Ну, знаете, Родиона Газманова.
1: Ну, тогда ему много. Хотя...
2: Хоть мы же не знаем там
1: что.
3: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: У россиян резко вырос интерес к бензину с доставкой. За неделю с 17 по 23 августа число запросов «Доставка топлива» выросло до 29 тысяч. Это на 27 тысяч больше, чем в начале месяца. Похожий всплеск уже был в конце июня. Тогда на фоне топливного кризиса число запросов достигло рекордных 37 тысяч. При этом некоторые продавцы предлагают привезти бензин за 15 минут с наценкой в 6 тысяч рублей. А на Авито литр топлива с быстрой доставкой предлагают по цене от 1000 рублей.
1: На Авито? У нас что, бензин уже можно купить на Авито? А это, простите, в каком разделе? Хобби и отдых или личные вещи?
2: Ну, я не знаю, там, или где? Там безопасность, может, разделим, знаете, тут срочность. А там, интересно, отзывы есть? Там купил бензин, бензин хороший, там, да? Бензин просто чистый мед, как бы, там просто вот не подкопаешься.
1: И залил, и понюхал. Слушайте, ну, на Авито это, нет, это что-то просто, это что-то революционное. А в секонд-хенде бензин еще нельзя купить? Такой дешевый, ну, может быть, немножко поюзанный, отсосанный из чего-то бака, там, да, чуть-чуть так... Есть такая опция?
2: Ну, наверное. Ну, нет, конечно, если есть спрос, как бы, на это все дело, то есть предложение, потому что
1: надеюсь,
2: дорого, как бы, да. За 1000 рублей с доставкой, это как бы...
1: Ну... Нет, конечно. Нет, значит, подожди, доставка бензина, это что-то... То есть бензин можно купить онлайн. И через Валберес, да? А нет, ну, лучше нет. Ну, неважно.
2: Пока вот на Авито.
1: Да, пока, да, хорошо, да, остановимся на Авито.
2: У них складов нет там, да?
1: При этом, да... У Авито вообще нет склада?
2: Не, ну, если у тебя есть бензин, то склад бензина у тебя
1: дома. Где-то есть. Окей. Да, логично.
2: Если зимнюю резину, то она у тебя на балконе там стоит.
1: Да, это очень удобно, кстати. Кстати, хороший бизнес-проект был у Авито изначально. И, значит, и что-то было сказано. При этом, значит, какие-то, ну, продавцы, да, некоторые предлагают привезти бензин там за 15 минут с наценкой в 6 тысяч рублей. А в чем прикол? Значит, объясните, я просто не понимаю, переплачивать 6 тысяч рублей, это потому, что бензин подорожал? То есть, скажем, у нас там в каком-то регионе бензин там... Вообще у нас, в принципе, бензин, ну, где-то за 3 месяца подорожал там, ну, там, я не знаю, там очень грубо, там, в среднем, там, процентов на 7, там, на 8, на 10. То есть, там, в начале лета, там, он по стране, там, ну, там, в зависимости, понятно, от бензина, стоил, там, 64 рубля, сейчас, там, в среднем, там, ну, скажем, 75, грубо, да? Ну, там, хорошо, округлим на 10 рублей за литр дороже. То есть, скажем, ну, 30 литров, это средний бак, там, да, плюс-минус, там, да? То есть, стал дороже в среднем на 300 рублей, да? И они, значит, решили всех перехитрить и покупают на Авито с наценкой 6 тысяч. Слушайте, а это хитро. Да, то есть вот прям так, то есть не 300 рублей, а 6 тысяч. Или речь идет о том, что его где-то нет. Я просто не понимаю.
2: Видимо, как бы где-то его нет.
1: Нет. Тут не было. Ну, послушайте, его в любом случае можно купить дороже. Или это все из-за доставки. То есть, ну, как бы наши люди привыкли, да, все в доставке, везде курьеры. И тогда я понимаю, доставка бензина – это реально очень удобно. Смотрите там, да, едешь на автомобиле, да, видишь заправка, заехал на заправку. Но вместо того, чтобы заправиться по цене там 67 за литр, ты вызвал на заправку доставщика за 6 тысяч. Круто! И приедет курьер, привезет бензин, а может еще и борщ.
2: Сам, например, тебе зальет его, как бы тебе нужно выходить из машины, даже не нужно шланг вставлять, как бы, в бензобак.
1: Да, так бы это сделал заправщик, а то все-таки курьер, это совсем другое, да. Как бы, да?
2: Или, может быть, где-то встал на трассе Владивосток-Хабаровск, где-то там, в тайге, там, медведи ходят, знаете, бурые там вокруг, там, волки воют. И тут курьер на самокате.
1: Из Питера.
2: Да.
1: А у нас, знаете, я вот когда слышу такие новости, я понимаю, что в России для тех, кто хочет делать бизнес и зарабатывать бабки из воздуха, границ нет.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Девушка из Ульяновска выдумала беременность и нарисовала детей с помощью ИИ, чтобы вымогать деньги у бывшего. После расставания 25-летняя девушка заявила парню, что беременна двойней, а позже отправила фото близнецов из роддома и начала просить деньги. Парень поверил и перевел ей 684 тысячи рублей. Когда мужчина приехал в Ульяновск, выяснилось, что дети существуют только в нейросети, а алименты девушка тратила на себя. Теперь ей грозит дело о мошенничестве.
2: А мужик, что, ку-ку, что ли? Слушайте, это что такое? Че он такой непродвинутый-то? Да он сам с помощью искусственного интеллекта мог сам ей фотки прислать, что он беременный. А за это, кстати, премия Чарли Чаплина. При помощи искусственного интеллекта легко он бы мог ей прислать фотки, где беременный там он. И тогда кто в этом случае кому бы платил? Он ей алименты, она ему пособие по инвалидности.
3: Нет, тоже как бы алименты, если от нее он забеременел. От нее, от девушки. И прислать ей фотки, как бы тоже сделать, как бы с помощью ИИ детей, очень похожих на мать.
2: Послушайте, что за человек такой? Она, а вот тетя, да, это тетя прошаренная. Тогда уже вовсю пользуется благами искусственного интеллекта. Это, знаете, это уже человек 21 века, я вам скажу. Она же, смотрите, она ведь могла на самом деле с помощью искусственного интеллекта прислать вообще там что угодно. Что у нее три сиськи, например. Третья от горя выросла, что он ее бросил. Понимаете?
3: Тут, кстати, очень незатратно это делать с помощью искусственного интеллекта именно фото новорожденных детей. Обычно, когда размещают фото детей своих, да, вот в сетях там кому-то присылают, замазывают лицо, заблюривают. Ну, типа, чтобы душу не украли, да, чтобы не сглазили. То есть, вообще, это размазанное лицо такое, знаете, сидят какие-то два ребенка левых там с замазанными лицами.
2: Он тебя разобрюлил?
3: Я предлагаю.
2: И, кстати, добавляет тайну. Типа, переведи деньги, покажу, да, масть. Но, послушайте, искусственный интеллект искусственным интеллектом. Ну, знаете, я вот что вам скажу. Не надо вот во всей этой истории, значит, все списывать на искусственный интеллект. Я бы сказал, не надо преуменьшать роль интеллекта, так сказать, натурального, человеческого. Значит, что там было сказано? Значит, после расставания там девушка там заявила парню, что беременна, а позже отправила фото из роддома, стала просить деньги, парень поверил и перевел ей там сколько, 684 тысячи рублей. Слушайте, а у него не возникло никаких подозрений? Никаких вопросиков. Потому что вот если бы мне какая-нибудь девушка, да, пришлет фото, что у меня от нее там двойня, знаете, я не поверю, даже если оно будет сделано при помощи лучшего, платинового, лакшери искусственного интеллекта от самого Сэма Альтмана. Даже если эту двойню нарисует Леонардо да Винчи, да, я не поверю, потому что я точно знаю, что если все сделал нормально, я не хочу, чтобы она беременела, я использую такое изобретение человечества, до и изобретенное. Называется презерватив. Ну или некоторые умения, позволяющие не доводить до зачатия. Знаете, такие там раз.
3: Ну
2: раз,
3: это так, все да, ну как бы даже презерватив не дает стопроцентную гарантию. Ну,
2: хорошо.
3: Смотрите, присылают вам фото детей. Вы, ваши усы,
2: тогда
3: там, да, ваши глаза, ваша лысина.
2: Я с ней не расстаюсь. Нет, просто, да, я не расстаюсь, чтобы потом выклячивать у меня алименты. Тут какой вариант-то? Он мог допустить, что женщина из Ульяновска это двойно не от него? Нет?
3: Ну, мог, поэтому он и приехал в Ульяновск. Что-то заподозрил.
2: Тут, возможно, действительно, единственное, что вот может его оправдать, действительно, его убедили фотки. Может быть, близнецы были так на него похожи, сделаны через ИИ, особенно в профиль. Да, вот когда он ест шаверму с пивом.
3: Да, я же говорю, те же усы, та же залысина там. Очки те же там.
2: Чуть запотевшие, да? Да, ну как, тут действительно, да, тут сложно. Конечно, если бы я сам думал, вот сейчас бы меня смутились.
3: Костюм такой же.
1: Спортивный.
2: Да, с полоской.
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20 часов 58 минут. Кремов уже привстал, надел свой камзол, полупрозрачное трико, собрался уходить на энергоспин. Кремов, 2 минуты, читаем сообщение чё-то.
1: Ну, мы просили тебя рассказать о твоих самых любимых писателях, то есть вот, ну, самых, что ни на есть, и чем они хороши. Есть просто полностью бескомпромиссные какие-то любители литературы. Вот Дмитрий. Самуил Яковлевич Маршак самый крутой. Кто не согласен, тот фраер по жизни и черт усатый.
0: Узнаю слог Маршака. Да, мне кажется, даже это из какого-то его стишка. Да, да, сразу чувствуется. Да, читайте.
1: А вот еще. Чехов глыба. Какой юмор, какая драма. Использую в любом споре его железобетонный аргумент из письма ученому соседу. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. А через чеховское пенсне безошибочно считываю людские низость, малость и мещанство.
0: Кто это пишет?
1: А кадастровый инженер.
0: Да. Вот просто иногда думаешь, черт побери, а мы же весь этот час проработали как на танцевальной радиостанции. А должны были как на радио «Дача», с учетом такого слушателя. «Дач», ну, я, тут что можно только сказать? Тут можно, знаете, только снять шляпу. Ну, да. У меня шляпы, почему? Вместо шляпы что?
1: Не снять, хотя бы... Да. А вот как бы девочкин взгляд на как бы чем хороши писатели. Вот Львица пишет. Но вообще Пушкин самый топчик. У меня мужа даже зовут Александр Сергеевич П. То есть мужа выбирала по...
0: Ну если даже, да, нет, конечно, нет. Может, она его выбирала как раз не так. Но потом, знаете, ведь знаете, как бывает, сначала там туда-сюда понравилось, а потом выяснилось, что... Сначала выяснилось там, сколько у него зарплата, сколько у него это. Потом выяснилось, что еще Александр Сергеевич
1: Паустовский.
0: И поэтому Пушкин за это... А раз мужа зовут Александр Сергеевич, значит, Пушкин не может быть плохим, правильно?
1: Да, Александр Сергеевич Погосян. Все, мне кажется, пора.
0: Да, кажется, совсем не да. Ну что, товарищи, все, да, дорогие наши товарищи, кроме маленького исключения, тогда не все, если ты заходишь, подписываешься на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил», а так тфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тфу, господин Хрусталев.
0: Тфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати, друзья. Впереди у нас с вами 120 минут для того, чтобы максимально отжечь на импровизированных танцполах, раскрутить планету в правильном танцевальном направлении и поймать тот самый плюс-вайбик наш общий, да, для того, чтобы максимально круто нам было в ближайшие как минимум 2 часа на нашей радио-вечеринке рекорд-пати. А потому, друзья, я предлагаю стартовать, я предлагаю начинать улыбаться, собирать друзей вокруг и, конечно же, устраивать импровизированные танцполы в любой точке страны и мира, где бы вы ни находились. Итак, прямо сейчас рекорд-пати, 2 часа впереди, и мы рекордной семьей. Погнали!
1: Рекорд

том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Можно выбрать понравившиеся интернет-потоки из предложенных. Ну и, разумеется, друзья, если вам нравится хаус-музыка, выбирайте хаус-поток. Если вам нравится

Рекорд Пати, выбирайте интернет-радиостанцию Пати 24 на 7. Если вы уехали на шашлыки, выбирайте интернет-поток на шашлыки. И такой тоже есть, все это в мобильном приложении Рекорда. Поэтому выбор за вами. А прямо сейчас давайте потанцуем еще 90 минут здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки. Рекорд Пати. Рекорд.

0: случилось? Вы вылечили рак?
1: ОККО представляет.
2: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
3: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
4: Это открытие изменит все.
1: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+. Record Party.

«Квартал», ведь на сцене Ронский спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансцены и масштабное мультимедийное шоу. И все это специально для нас 16 октября в Москве в VK Stadium, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. И, кстати, уже завтра цены на билеты вырастут, а доступные категории растают на глазах. Потому успевайте, друзья, выгодно приобрести билеты на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы вместе с вами продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда, есть сайт radiorecord.ru, во-вторых, есть прямой эфир Радио Рекорд. А вот теперь по порядку. В мобильном приложении Рекорда более 100 интернет-станций. У нас в прямом эфире буквально через полчасика будет что-то невероятное, и под этим что-то невероятное, реально говорю, что будет что-то невероятное. В рамках рекорд-релиза огромное количество крутых треков, которые мы готовы вам представить в следующем часе, а потому обязательно дождитесь и зацените. Прямо сейчас я предлагаю еще 30 минут потанцевать здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Крелл Хусталев, Вейкапер, Вилета Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с Русским часом и Колбасным цехом, новое шоу «Час резидента», а также мои шоу «Рекорд Лаб Шоу», «Рекорд Релиз». Все это в нашем телеграм-канале, плейлисты Радио Рекорд. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я не прощаюсь, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках «Рекорд Релиза» расскажу вам о свежих треках с мировых танцевальных лейблов. Если захотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.

0: Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алло, амигос, зовут меня Тим Вокс, и властями данной я открываю новый эпизод Рекорд Релиза, где в ближайшем часе мы заценим те самые треки, которые мировые танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Сегодня поистине мощный трек-лист, друзья, и очень горячие, громкие свежаки, а потому давайте начинать вместе с Prodigy. Ладно, шучу, немножечко шучу. Вместе с ремиксом от Anima и Style на нетленку Prodigy No Good. Релиз состоялся 28 августа на Aiden Records, причем это не просто очередной ремикс ради ремикса. No Good вошел в первую компиляцию нового лейбла Anima Aiden Records Digital Renaissance Volume 1. Для Anima это особенно показательный релиз. Он буквально переносит эстетику одного из главных британских рэп-хитов в собственную современную вселенную. Style же здесь отвечает за продакшн, а знакомый вокальный инструментальный хук The Prodigy получает совершенно другую динамику и более современную клубную конструкцию. Хотя, как по мне, друзья, прямая бочка все же немного дешевит весь микс. Поэтому мне интересно услышать ваше мнение у меня в телеграм-канале под специальным постом. Пишите, пообщаемся, обсудим. Прямо сейчас в рекорд-релизе Anima Style на нетленку No Good.

0: Рекорд Визи, греческий продюсер Арги в коллабе с итальянцем Seven Skies, так называется Мурда. Релиз состоялся 28 августа на лейбле Aiden Records. И, кстати, вот у нас еще одна премьера с Digital Renaissance Volume 1, трек, который находится на пересечении мелодик техно и более жесткой клубной электроники. Обсудим? Конечно, у меня в телеграм-канале TeamVox этим можно заняться под специальным постом. Ну а для Seven Skies это особенно интересная история. Артист известен своими работами в прогрессив и транс-сцене, а здесь его почерк встречается с более темной эстетикой. Так, прямо сейчас в рекорд-релизе Argy, Seven Skies, Мурда.
1: Рекорд

Называется March. И вновь Digital Renaissance от Anima, ибо композиция March также вошла туда. По релизу у нас здесь 28 августа на Aiden Records, поэтому трек уже доступен в составе компиляции, подчеркну. Но его отдельный релиз на Armada заявлен на 11 сентября. То есть, если говорить именно о самостоятельном сингле, дата еще впереди. Презент же трека состоялся в рамках выступлений ребят в Бангкоке, в Тае еще в феврале. В мае работа звучит в сете Кевина Дерайса на Tomorrowland. Позже, в июне, Армин Ван Бюрен на болгарском фесте Aura Fest. В июле Анима на Universe с острова Ибица, а в августе Инлея, Дэн и Ники Ромеро. Ну и сама компиляция Digital Renaissance. Что ж, ждем официального релиза на Армаде. Прямо сейчас рекорд-релизе Гумгам March.

Это вместе с композицией от 28 августа с лейбла Hexagon Дона Диабло, ASAP Ferg, Plain Jane. Вот здесь у нас история вообще отличная, потому что Дон Диабло изначально сделал свою версию Plain Jane как бутлег для собственных сетов. Он играл ее во время тура по Саудовской Аравии, где выступал вместе с Quavo и Metro Boomin. И изначально вообще не собирался выпускать трек официально. Но реакция публики оказалась настолько сильной, что эта версия постепенно превратилась в один из главных моментов его сетов. И тогда Дон возвращается в студию, дорабатывает продакшн и уже подключает самого ASAP

0: Сорга, чтобы превратить свой эдит в полноценную официальную коллабу. В итоге 28 августа Plain Jane выходит на собственном шестиугольнике Дона Диабло. То есть это отличный пример того, как просто сетовый бутлег изначально без планов на релиз в итоге становится официальным треком. Прямо сейчас в рекорд-релизе Дон Диабло, Асафер, Plain Jane.
1: Рекорд-релиз.

релиз, друзья, и здесь у нас Крис Лейк, Крис Лоренцо, Kenny Beats a Cake, Long Jacket. Релиз стал 28 августа на Big Beat Records и Long Jacket Music. Здесь вообще шикарный исходник, потому как Cake с треком Short Skirt, ну то есть короткая юбка, и Long Jacket, длинный жакет, оригинал которого вышел еще в 2001 году и стал одним из узнаваемых альтернативных рок-хитов начала нулевых, превращается в современный тек-хаус посредством продакшена Криса Лейка, Криса Лоренцо и Kenny Beats. Это не внезапная идея, которая появилась там за неделю до релиза. Трек почти год существовал как айдишка в сетах ребят. Его играли Крис Лейк и Лоренцо, в том числе на EDC в Вегасе во время выступлений Лейка в Нью-Йорке. И вот такая, с 28 августа Long Jacket получил официальный релиз. Причем Cake официально указан среди участников. Так что это полноценная современная переработка оригинала, а не просто использование одного сэмпла. Прямо сейчас в рекорд-релизе Крис Лейк, Крис Лоренцо, Kenny Beats, Cake.

Далее по расписанию в рекорд-релизе Vintage Culture, Kevin Browner и Tugawar, так называется Selecta. Релиз ставился на Affairs, на лейбле Affairs 28 августа. Vintage Culture и Kevin Browner выпускают двухтрековый EP Selecta на собственном лейбле Vintage Culture Affairs. Заглавная композиция Selecta записана вместе с лондонским MC Tugawar. И здесь Vintage Culture немного отходит от привычного хаос-звучания. В продакшене появляются дэнс-холл и регги-влияние, и больше такого свингового баса, что ли. А Tugawar добавляет треку именно MC-шной энергии, так называемый. Второй трек EP называется «Йога», поэтому Selecta не отдельный сингл, а часть двухтрековой работы. Прямо сейчас

Ну и под финал сегодняшнего эпизода Рекорд Релиза давайте заценим трек от Армина Ван Бюрена «Astronaut Starbound». Релиз стоял с 27 августа на Армады. И композиция вошла в новый микс альбом Армина Ван Бюрена «Estate of Trance Ibiza 2026». Для Армина это еще один важный трек в контексте его нового сезона «Estate of Trance» на Ibiza, потому как Starbound стал одним из эксклюзивных новых треков альбома и показывает именно ту сторону Армина, где современный транс соединяется с более масштабной мейнстейджевой, что ли, фестивальной драматургией. Прямо сейчас в рекорд-релизе Армин Ван Бюрен «Astronaut Starbound». Ну а я же напомню, что запись этого эпизода и всех предыдущих выпусков Рекорд Релиза ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Если захотите обсудить треки из сегодняшнего выпуска, забегайте ко мне в телеграм-канал Team Vox. Там тоже мы дропнем новый эпизод, и все предыдущие выпуски Рекорд Лапшоу Рекорд Релиза выложены. Ну а далее по расписанию диджей Фила, пожалуй, самая красивая музыка вселенной, а меня в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

Bota. Bumbum na rajada, bumbum.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
3: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». 1 сентября для меня всегда праздник с двойственным ощущением. С одной стороны, закончились бесконечные долгие летние каникулы, а у меня, скажу я вам, все школьные каникулы проходили весело и интересно. И ощущение полета в космос, и полный отрыв от системы. С другой, общение со школьными друзьями, что тоже мне нравилось и радовало. Школа не доставляла мне особо трудных событий и тяжелых переживаний. Вот говорю сейчас это вам и понимаю, что у меня было счастливое детство. Это я к тому, что первый трек сегодня называется «Оптимистик». Также напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб с Кефиром».

Красота окружает нас на каждом шагу, а сила картины, как мы знаем, в зрителе. Настраивайтесь на лучшее, то, что наполняет теплом и легкостью каждую секунду жизни. И музыка поможет вам в этом. Мой девиз радио «Слово радовать», с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Здесь трек «Интуитив», то есть по наитию, на уровне ощущений, только что отзвучал в моем миксе. Далее, как продолжение беседы, трек под названием «Behind Walls», то есть «За стенами». И если уж человек создал себе стены, то он без них не сможет и никогда не выйдет за них, сколько бы он ни говорил о том, что нужно выйти за рамки. Напомню, вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Это Рекорд Клаб с кефиром.

Мне интересно, где у каждого слушателя проходит грань интереса к новой музыке и любви к старой? Можно ли как-то найти золотое сечение в этом вопросе? Я, конечно же, спрашиваю для друга, потому что на радио мне интересно играть только те треки, которые ранее не звучали в моих миксах в эфире. То есть, если слушать их одним за одним, я имею в виду миксы, то получится постоянное полотно из неповторяющихся треков. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here».

еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других, круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

У каждого музыкального стиля есть свои стилистические и технические особенности. Они позволяют нам понимать, как та или иная музыка воспринимается нами. Подобное звучание дает нам ощущение большого пространства и чувство глубины. Как вы знаете, я активно занимаюсь спортом, а мои миксы — лучшее музыкальное сопровождение для физической активности как в зале, так и на свежем воздухе. Оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это DJ Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимай на навигацию по каналу и кликай на хэштег DJ Кефир. Подписывайся и слушай все выпуски, а скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.